эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске состоялось важное мероприятие, объединившее ключевых игроков региональной экономики. Сургутский госуниверситет вновь продемонстрировал свою социальную ответственность. Мегионская больница получила новое высокотехнологичное оборудование. Югра стала площадкой для конструктивного диалога между бизнесом и властью. В преддверии профессионального праздника предпринимателей в Ханты-Мансийске на площадке Национального центра «Россия» собрались представители деловых кругов, общественных структур и государственных органов. Главная задача – выработать совместные решения для стимулирования экономического развития региона. Губернатор Руслан Кухарук подчеркнул, что предприниматели являются движущей силой, берущей на себя ответственность за благополучие своих команд и будущее региона. Встреча инициированная бизнес-сообществом прошла в формате стратегической сессии с участием крупнейших деловых объединений. Для более глубокой проработки вопросов участники сформировали 7 проектных групп, охватывающих такие направления, как производство, инновации, частная медицина, социальная сфера, туризм и общепит. Каждое объединение приступило к поиску решений конкретных задач, закладывая фундамент для будущих достижений. 2 недели на Донбассе. Таков итог масштабной гуманитарной миссии студентов и сотрудников Сургутского государственного университета. Вернувшиеся из Луганской народной республики, где они работали в составе молодежки Народного фронта, волонтеры поделились своими впечатлениями с ректором. На этот раз их усилия были направлены на помощь жителям поселка Центральный, пострадавшего от атак беспилотников. Сургутяне оперативно отреагировали на 38 заявок, помогая восстанавливать дома, убирать мусор и благоустраивать общественные территории. Также была оказана помощь в погрузке техники для военнослужащих. Отмечу, этот выезд стал для университета уже вторым, и теперь в планах создания собственного молодежного отделения Народного фронта для регулярного проведения подобных гуманитарных миссий. Мегионская городская больница продолжает планомерную работу по модернизации своей материально-технической базы. В рамках программы обновления в учреждение поступило новое медицинское оборудование, призванное повысить эффективность лечебно-диагностического процесса. В частности, пополнился парк аппаратуры электрокардиографами экспертного класса, дефибрилляторами и инфузионным насосом. Последний представляет собой аппарат, обеспечивающий точное и контролируемое непрерывное введение лекарственных препаратов. Как сообщили в окружном департаменте, в департаменте здравоохранения, новое оборудование уже интегрировано в работу отделений неотложной помощи, реанимации, хирургии, неврологии, а также используется бригадами скорой медицинской помощи. И последнее. Югра вновь присоединилась к самому масштабному спортивному событию страны. Сургутский район уже во второй раз принял всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этот раз легкоатлеты и любители встретились на трассах в поселке Солнечном. Округу было выделено ровно 1000 слотов, все они оказались заполнены. На старт вышли бегуны самых разных возрастов и уровней подготовки из Югры, Ямала и Тюменской области. Участники разделились по 4 дистанциям от 1 до 21 километра. Стоит отметить, что Сургутский район не случайно закрепил за собой статус главной окружной площадки для этого забега. Муниципалитет является региональным лидером по вовлеченности жителей в ЗОЖ. Как отметил глава региона Андрей Трубецкой, физкультурой и спортом здесь регулярно занимаются более 80% населения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.

0: Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Нягани разрабатывают трехлетнюю программу дорожного ремонта. Мегионская больница получила партию высокотехнологичного оборудования. В Нижневартовске пройдет новая патриотическая акция. Нягань готовится к серьезному преображению своих дорог. В период с 2027 по 2029 годы городские власти планируют провести масштабный ремонт, направленный на устранение самых острых проблем – ям, колейности и изношенного асфальта. Мэр Иван Ямашев заверил, что выбор материалов будет ориентирован на максимальную долговечность, чтобы дороги выдерживали испытания северным климатом. Даже такие детали, как бордюры, могут стать прочнее. Вместо бетона планируют использовать гранит. Уже известно, какие улицы первыми получат новую жизнь. В следующем году обновят Интернациональную, Московскую, Загородных и Сергинскую. В 2028-м очередь дойдет до проспекта Нефтяников, улиц Речной, Раймкулова, Свердловская и Ленина, а железнодорожников ждет полная реконструкция. В 2029 году ремонт затронет Лазарево, Ленинградскую и Ташкентскую, а улицы Просвещения и Пионерская будут капитально обновлены. Сейчас идет активная работа над проектами, расчетами и сметами, чтобы уже в ближайшем будущем жители Нягани почувствовали разницу. Мегионская городская больница продолжает планомерную работу по модернизации своей материально-технической базы. В рамках программы обновления в учреждение поступило новое медицинское оборудование, призванное повысить эффективность лечебно-диагностического процесса. В частности, пополнился парк аппаратуры электрокардиографами экспертного класса, дефибрилляторами и инфузионным насосом. Последний представляет собой аппарат, обеспечивающий точное и контролируемое непрерывное введение лекарственных препаратов. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, новое оборудование уже интегрировано в работу отделений неотложной помощи, реанимации, хирургии, неврологии, а также используется бригадами скорой медицинской помощи. Патриотическая акция под названием «Вечный огонь» впервые пройдет в Нижневартовске 22 июня. В день памяти и скорби частицу пламени от городского мемориала разнесут по всему городу. Инициатором проекта выступил ветеран боевых действий и местный общественник Михаил Пенигин. Как объясняет он сам, не каждый сможет лично отдать дань уважения предкам. Так появилась идея после официального митинга зажечь лампады от вечного огня. Их передадут на предприятия, в школы и квартиры вартовчан. Пламя будет гореть перед портретами участников Великой Отечественной войны по всему городу. Благодаря этому почтить память героев смогут даже те, у кого не получилось посетить мемориал лично. Инициативу уже поддержали несколько местных организаций и волонтеров. Особое внимание организаторы планируют уделить пришкольным лагерям, где в этот день пройдут специальные уроки памяти. И последняя. Югра вновь присоединилась к самому масштабному спортивному событию страны. Сургутский район уже во второй раз принял всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этот раз легкоатлеты и любители встретились на трассах в поселке Солнечном. Округу выделили ровно 1000 слотов, все они оказались заполнены. На старт вышли бегуны самых разных возрастов и уровней подготовки из Югры, Ямала и Тюменской области. Участники разделились по 4 дистанциям от 1 до 21 километра. Стоит отметить, что Сургутский район не случайно закрепил за собой статус главной окружной площадки для этого забега. Муниципалитет является региональным лидером по вовлеченности жителей в здоровый образ жизни. Как отмечает глава района Андрей Трубецкой, физкультурой и спортом здесь регулярно занимаются более 80% населения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
0: Здесь.
1: Радио Югра.
4: 7 часов 5 минут. 26 мая, вторник сегодня. Николаев Донин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. И с самого утра жалобы жальские, просто невероятные. Давай с меня начнем.
5: Давай, конечно, ты же девочка.
4: Я никогда в жизни не думала, что со мной может такое случиться. Вот все кругом. Вот, когда гроза, выключают там все из розеток, и все, я думаю, ребята, все кругом с предохранителями. Конечно. Вы что мне говорите?
5: Все продумано.
4: Ну все. Ну. Теперь я всегда буду выключать из розетки все то, что можно выключить. Вчера буквально...
5: Поздно.
4: Да?
5: Поздно теперь уже, да.
4: Теперь-то уже, да. В общем, вчера буквально говорила о том, что телек у меня там что-то придумал не включаться. В конце концов, телек у меня сгорел от грозы. Угу. Просто что-то там случилось, и он, оказывается, сгорел от грозы. Пришел вчера мастер «Золотые руки», вертел этот телевизор, крутил этот телевизор, ты понимаешь? И говорит, ну я-то думал, что там какие-то...
5: Проводок отвалился.
4: Ну, какие-то штучки черненькие мне показывают, а я-то не понимаю. А оказалось, что другие черненькие штучки, понимаешь? Ну, что-то там какая-то...
5: Микросхемы какие-то.
4: Он мне говорит, вот смотри, видишь, вот здесь надо, чтобы 12 вольт, вот здесь надо, чтобы 5, и нет бы этому Самсону, ему.
5: Самсону.
4: Да, вот ему. Сделать все в одной штучке. Нет, им нужно развести. И ты понимаешь, и он мне объясняет, как будто я с ученым видом знатока, понимаешь?
5: Конечно, я тоже из-за этого недовольна, да?
4: Ну, короче, сломался, сгорел телевизор из-за грозы.
5: Но есть шансы.
4: Есть, шансы есть. И то, если найдется вот эта черненькая штучка.
5: Микросхема.
4: Да, которую он там что-то паяет, перепаяет. Если вдруг так случится, что он ее найдет где-то, то будет у меня телек. Нет, придется
5: покупать. В лес пошел с корзинкой искать микросхемы.
4: Практически, да.
5: Найдет.
4: В общем, очень, это прямо горе-горестное.
5: Печаль, конечно, я тебя понимаю.
4: Это действительно.
5: Я тебя понимаю, потому что в этот же день, ну, правда, гроза, я думаю, не была этому причиной, потому что иначе бы меня убило. И все. Ну, грозой. Я на самокате ехал, да я тоже говорил уже, что мой самокат приказал долго жить. Я отвел его в долину мертвых самокатов. Нет, я его в сервис вчера отвел, и самое интересное, что прихожу и говорю, вот, пожалуйста, вот почините вот это вот. Он говорит, что, полный привод? Я говорю, да. И я гордо так говорю, да, полный привод. Он говорит, ну, он слово на букву «Г» сказал, но вот эта субстанция.
4: Ерунда, твой.
5: Вот это ерунда, не буду ремонтировать, говорит. Как? Подождите.
4: Денег вам заплачу.
5: Это же конь мой практически. Воскреси его, пожалуйста, мастер.
4: Так.
5: Ну, в общем, говорит, если согласишься на один привод, то я, типа, тебе его починю. Ну, к тому, что я в горку вчера поднялся, поэтому все люди, кто ездит на самокатах, в горку очень аккуратненько, желательно с перерывами, потому что многие люди, оказывается, на этом уже обжигались. Я еще вчера разобрал эту деку, посмотреть, думаю, я же в детстве спаял детекторный радиоприемник.
4: Да, как хочу самокат спаять.
5: А там провода какие-то, ничего не понятно, я закрыл и отвез в сервис.
4: Слушайте, но, конечно, надо быть вот внимательными с самокатами, с телевизорами, выключайте из розетки во время грозы, потому
5: да,
4: что...
5: Да, не ездить в горку на них.
4: В горку, в конце концов. Но ерунда тогда твой самокат, если в горку
5: почему?
4: На нем нельзя.
5: Любой самокат.
4: Говорила
5: любой
4: тебе.
5: Самокат. Нужно бережно к нему относиться. Не на полной скорости есть. Если ты едешь в горку, то не на полной скорости, как я. Полихачить же люблю. И с перерывами обязательно. Длинно, вот в нашу самаровскую не стоит подниматься. Многие говорят, все, уже вот 2 метра до конца горы остается, и раз, и сгорел самокат.
4: И все, говорила тебе, машину бери. Говорила.
1: Радио Югра.
6: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 26 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем 24 градуса тепла, в Сургуте плюс 22, в Тюмени 29 градусов выше 0. В течение дня в Урае и Междуреченском плюс 28, в Нефтеюгорске, Пойковском, Патиахе, Югорске и Советском и Нягани 24 градуса выше 0. В Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 22 градусов. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме плюс 20. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 14. В Тюмени 19 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут, 26 мая сегодня. Сегодня последний звонок всех, конечно,
2: да?
1: Же. Конечно,
2: точно,
1: сегодня
2: всех.
1: Последний звонок. Поздравляем всех, кто сегодня на линейке вот эти слезы уронит. Вот это вот все будет вспоминать школьные годы чудесные.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, сейчас не будут, но кто-то уронит слезу и будут думать, наконец-то я закончил эту школу и выбрался уже из этого болота, но потом, со временем, ностальгия
1: все
2: равно.
1: Ты хоть раз скучал по школе, по-честному?
2: Да, очень много скучал по школе. Я причем скучаю по школе, по той старой болчаровской школе, деревянной еще, в которой я учился. Сейчас там, ну, относительно, ну, как это, ей 25, наверное,
1: лет. Ну, так она молоденькая совсем еще, молодушка.
2: А той было, это вообще, мы когда у нас был диско-зал на втором этаже, а под ним столовая была. И в итоге закрыли этот зал, потому что, когда мы танцевали, повара в столовой очень сильно переживали, что...
1: Завалится потолок? Нормальненько. Всемирный день рыжих отмечается сегодня. И, между прочим, ты можешь легко отмечать этот день, потому что...
2: Я наполовину рыжий, да?
1: Потому что ты рыженький чуть-чуть, да. И что дальше?
2: Рыжие, между прочим, я слышал, что это самый редкий цвет волос. Сколько-то процентов, немного всего проживает. И у рыжих, по-моему, плотность волос меньше.
1: Меньше всего волос у рыжих, оказывается. Оказывается, больше всего волос у блондинов. У нас, ну, вот у тебя, у меня, мы же вот, мы с тобой блондины.
2: Мы с тобой одной крови,
1: да, Маугли. Ты и я практически, да. Блондинов, оказывается, больше всего волос, но так не кажется, так не всегда кажется, потому что волосы тонкие, там, да, и все остальное. Что касается рыжих, у рыжих самые плотные волосы, но у них самое маленькое количество волос, это как раз
2: таки. Ну, и их меньше всего.
1: Да. Кого, рыжих?
2: Рыжих.
1: День российского предпринимательства отмечается сегодня. Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь, конечно же, стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых, основателя династии Саввы-Морозова, купцов и промышленников Елисеевых, Строганов, ну и так далее, так далее. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое, между прочим, закреплено в 34-й статье Конституции. Мы, кстати, сегодня вот выясняем у всех, кто находится в компании с нами, что вам мешает открыть свое собственное дело. Плюс 7-950-510-66-66 — это номер для ваших сообщений Telegram Макс. Вот и расскажите, что вам мешает.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 50.

0: 55-50. Суши-мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. И что? Ну, конечно же, встреча с коллегами. Марина и Никита сегодня будут радовать всех слушателей Радио Югра и всех телезрителей телеканала Югра. Поэтому присоединяйтесь к нашей беседе.
2: Доброе утро, друзья. Вот и наступило то самое время, когда мы становимся чуточку популярнее на радио, а наших любимых радиоведущих показывают в телевизоре. Вот такие технологии, друзья. Прямо сейчас у нас в студии зазвучат звонкие юные голоса.
3: Юные,
2: смешные голоса.
3: Доброе утро, дорогие коллеги.
4: Показывают в телевизоре, который у Даши сломался сегодня.
1: Господи, это беда бедовая. Ребята, слушайте, я никогда не думала, что так буду переживать по поводу того, что у меня сломался телевизор. Причем я
4: скорбите с нами, друзья.
1: Говорила о том, что сегодня в эфире здесь у нас говорила, как он сломался. Сломался он от грозы. То есть вот шарахнула вот эта вот молния.
2: У тебя все еще была вот эта вот антенна, которая в 85-м году была?
4: Да, такая.
1: Ну да, ты же понимаешь. Ты посмотри на меня. Там еще две эти, как его, железные баночки, знаешь, за окно выброшенные.
2: Да, алюминиевые.
1: Вот это моя.
2: Ну, есть решение. Давай так, смотри. Я видел у вас в студии огромный телевизор. Пока Коля отвлекает внимание охраны, ты с этим телевизором мчишься домой.
4: Вот, можно было бы, конечно, это сделать до того, как ты это сказал. Я Даше тоже предлагал это. Говорю, давай под покровом ночи принесем сюда твой старый телевизор.
1: У нас именно такой план и был. Спасибо, Никита, что раскрыл все наши планы. Да, спасибо, Никит. Причем я тебе хочу сказать, ты умеешь хранить секреты.
2: Серега, вешай назад телевизор.
3: Если что,
2: обычно же все секреты после слов «только никому»
1: разговариваются. Да, только ты, так что, я могила. Вот, пожалуйста, Никит, да, тебе видно. Ребят, мы сегодня отмечаем День предпринимательства. К нам в 8:00 утра придет уполномоченный по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югры Ирина Александровна Каск. Мы будем сегодня говорить о предпринимательстве в Югре, а у вас хотим выяснить, что мешает вам открыть свое дело. Хотите варианты ответа?
4: Или у вас уже
3: хотим.
4: Есть?
2: Да, нет, хотим.
1: Давайте. Нехватка стартового капитала – раз. Страх неудачи и нестабильности – два. Не хватает знаний, опыта и бизнес-образования – это три. Потом бюрократия, налоги, проверки, сложность регистрации, ну и так далее, так далее. Ну и время. Нет просто возможности совмещать с основной работой. Ну и с другой стороны, есть еще такой вариант, что мне вообще ничего не мешает, потому что бизнес это просто не мое.
4: Не хватило Давайте. Пальцев.
1: Да.
4: Шесть вариантов.
3: Я, честно скажу, я везде галочки поставила.
2: Это очевидно же, вот полный набор.
3: Да, ну и мне подходит абсолютно каждый из ваших вариантов, ну правда. А по поводу последнего, что недостаточно свободного времени, все-таки это очень рисковое дело, ну то есть отказываться от своей постоянной работы, да, в бюджетном учреждении, будь там любая другая работа, и открывать собственное дело. Это всегда риск. Если я человек не особо рисковый, скажем так. Вот поэтому, ну и плюс у меня, конечно, не хватает, наверное, все-таки вот этих вот...
4: Вот этих вот, как они? Очень редко вижу, поэтому забыла, как они называются, да?
2: Знаешь как, только собираюсь разбогатеть, то русские порвут 100 хлеб.
1: Вот, Никит, это, конечно, такая история, которая как раз-таки всех касается. Да, то шампунь закончится, то еще там что-нибудь, да. И какой бизнес, я тебе умоляю. Но вообще, в целом, Никит, вот смех смехом, а вот ты, мне кажется, ты похож на человека,
4: на бизнесмена,
1: который легко, вот предпринимательская жилка есть у
4: которого. Особенно, когда ты в жилетке, в рубашке вот в этой своей вообще.
2: Слушайте,
3: если бы денег занять у тебя хочется сразу. За свои услуги, но он этого делать не умеет, как и, да?
2: За какие?
3: Ну, почти, ну вот, например,
4: за какие из услуг?
3: Нет, ну, скажем так, помочь с автомобилем, да, какую-то починить.
1: Не бери, Никита, за это деньги.
2: Это для галочки.
4: Никита, самокатом помочь можешь. Самокатом надо очень помочь.
2: Я не пробовал, но, скорее всего, гараж-то есть.
3: Альтруизм наше все, поэтому предпринимателями нам, наверное, не быть.
2: Мы бы не смогли быть предпринимателями.
4: У тебя есть гитара? Я могу починить тебе гитару, а ты мне самокат. Вот можно по бартеру.
2: У меня нет гитары, я, к сожалению,
3: уже... Ты обзаведись, пожалуйста.
1: Никит, ну принеси, Никит, принеси ему хотя бы веник, но так, чтобы просто, ну, он как будто бы подумает, что это гитара, а ты будешь чинить ему самокат.
4: Он все равно не догадается. Вот гитару видел тогда же, последний раз, когда Марина деньги.
1: Ребят, хорошего вам эфира.
2: Вы, кстати, только что описали наш бизнес. Я с гитарой, Марина с деньгами в переходе, поэтому...
4: Коля с великом, потом за вами прибираем.
2: Марина пританцовывает. Спасибо.
1: Ребят, хорошего вечера, хорошего дня.
4: Всего доброго.
1: Пока-пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Нягани разрабатывают трехлетнюю программу дорожного ремонта. Мегионская больница получила партию высокотехнологичного оборудования. В Нижневартовске пройдет новая патриотическая акция. Нягань готовится к серьезному преображению своих дорог. В период с 2027 по 2029 годы городские власти планируют провести масштабный ремонт, направленный на устранение самых острых проблем – ям, колейности и изношенного асфальта. Мэр Иван Ямашев заверил, что выбор материалов будет ориентирован на максимальную долговечность, чтобы дороги выдерживали испытания северным климатом. Даже такие детали, как бордюры, могут стать прочнее. Вместо бетона планируют использовать гранит. Уже известно, какие улицы первыми получат новую жизнь. В следующем году обновят Интернациональную, Московскую, Загородных и Сергинскую. В 2028-м очередь дойдет до проспекта Нефтяников, улиц Речной, Раймкулова, Свердловская и Ленина, а железнодорожников ждет полная реконструкция. В 2029 году ремонт затронет Лазарево, Ленинградскую и Ташкентскую, а улицы Просвещения и Пионерская будут капитально обновлены. Сейчас идет активная работа над проектами, расчетами и сметами, чтобы уже в ближайшем будущем жители Нягани почувствовали разницу. Мегионская городская больница продолжает планомерную работу по модернизации своей материально-технической базы. В рамках программы обновления в учреждение поступило новое медицинское оборудование, призванное повысить эффективность лечебно-диагностического процесса. В частности, пополнился парк аппаратуры электрокардиографами экспертного класса, дефибрилляторами и инфузионным насосом. Последний представляет собой аппарат, обеспечивающий точное и контролируемое непрерывное введение лекарственных препаратов. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, новое оборудование уже интегрировано в работу отделений неотложной помощи, реанимации, хирургии, неврологии, а также используется бригадами скорой медицинской помощи. Патриотическая акция под названием «Вечный огонь» впервые пройдет в Нижневартовске 22 июня. В день памяти и скорби частицу пламени от городского мемориала разнесут по всему городу. Инициатором проекта выступил ветеран боевых действий и местный общественник Михаил Пенигин. Как объясняет он сам, не каждый сможет лично отдать дань уважения предкам. Так появилась идея после официального митинга зажечь лампады от вечного огня. Их передадут на предприятия, в школы и квартиры вартовчан. Пламя будет гореть перед портретами участников Великой Отечественной войны по всему городу. Благодаря этому почтить память героев смогут даже те, у кого не получилось посетить мемориал лично. Инициативу уже поддержали несколько местных организаций и волонтеров. Особое внимание организаторы планируют уделить пришкольным лагерям, где в этот день пройдут специальные уроки памяти. И последняя. Югра вновь присоединилась к самому масштабному спортивному событию страны. Сургутский район уже во второй раз принял всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этот раз легкоатлеты и любители встретились на трассах в поселке Солнечном. Округу выделили ровно 1000 слотов, все они оказались заполнены. На старт вышли бегуны самых разных возрастов и уровней подготовки из Югры, Ямала и Тюменской области. Участники разделились по 4 дистанциям от 1 до 21 километра. Стоит отметить, что Сургутский район не случайно закрепил за собой статус главной окружной площадки для этого забега. Муниципалитет является региональным лидером по вовлеченности жителей в здоровый образ жизни. Как отмечает глава района Андрей Трубецкой, физкультурой и спортом здесь регулярно занимаются более 80% населения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 26 мая, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +24, в Сургуте +22, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Урае и Междуреченском 28 градусов со знаком плюс в течение дня, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане +24, в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 22 градуса тепла, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме +20. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +14, в Тюмени 19 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: сохрани андеграунд.
1: Реклама.
2: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 48 минут. Ровно сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам. В противном случае вы рискуете очень устать.
1: Тельцы, сегодня весь день вам придется за кем-то что-то переделывать, но вас за это точно похвалят.
0: Близнецы, вы наконец сегодня разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
1: А раки и звезды обещают, что сегодня вы откроете какие-то новые для себя ощущения. Будьте готовы удивляться.
0: Львам звезды говорят, что за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Выслушайте все внимательно и только потом соглашайтесь.
1: Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Возьмите время на подумать.
0: Весы, им сегодня будьте осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
1: Скорпионы, звезды обещают, день будет благоприятным для вас. Вы добьетесь успеха.
0: Стрельцы, весь день сегодня улыбайтесь. Окружающие оценят ваше дружелюбие.
1: Козероги, сегодня обязательно вернитесь к тому, что долго не получалось. На этот раз все обязательно получится.
0: Водолеи, вы сегодня успеете сделать все, что запланировали, и даже больше.
1: Рыбы, сегодня постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: Радио Югра.
1: 7:54 и, как всегда, в это время что? Разбор фразеологизмов. Фания на страже фразеологизмов. Ей огромный привет и спасибо за то, что она снабжает нас ими. И сегодня...
2: Надо обязательно с приставкой «легендарная Фания» уже, потому что люди уже знают этого человека и надеются, что она найдет какой-нибудь фразеологизм очень интересный. Я так понимаю, что Фания 19 мая посмотрела встречу Владимира Путина в Китае с Син Цзиньпином и услышала, что он сказал: «Не виделись день, как будто минуло 3 осени».
1: Ага, так.
2: И, ну, вообще, это китайская классическая идиома, которая обозначает, что даже короткая разлука с человеком, ну, тянется очень долго. И это вообще памятник литературы китайской аж 6 века до нашей эры. Да-да-да. Книга песен такая была составлена. И вот в ней именно вот есть такое стихотворение, было такое стихотворение, которое в процессе времени перешло в идиому. То есть в китайском языке это как у нас фразеологизм. То же самое практически. Но у нас его мало кто знает.
1: И Владимир Путин Владимир Путин этого достаточно.
2: Владимир Путин сделал очень умный ход этим фразеологизмом. Он подчеркнул, что Россия и Китай — это друзья. То есть вообще, на самом деле, почему осень? Потому что Китай — сельскохозяйственная страна, и сезон определяется по осени. То есть с тем же успехом могли сказать там зима, весна, лето и все прочее. Но вот так получилось, что это осень, и вот китайская идиома, и Владимир Владимирович ее очень к месту и четко произнес. И все уже теперь этот фразеологизм расхватали, мне кажется, себе после этого выступления.
1: Да, но не объяснял, наверное, никто, поэтому мы молодцы в этом. И Фании спасибо, кстати, вот по поводу Фании. А я у нее спрашивала некоторое время назад, откуда у нее в голове столько фразеологизмов. Она говорит, когда книги читала, интересные цитаты, фразы карандашком на страничках отмечала давно, а сейчас есть куда, собственно, закинуть, что ли, ну, в избранное в телефоне, например, там, да, или там еще где-то увидеть что-нибудь интересное, раз, сразу заметочку, и куда? Сразу нам сюда, в нашу официальную группу ВКонтакте.
2: Теперь появился такой источник, куда можно все это кидать, чтобы это все объяснить.
1: А мы, пожалуйста, тебе будем все это объяснять. Еще раз, Фания, спасибо, и завтра продолжим. И Фания продолжит снабжать нас интересными фразеологизмами.
3: Утро начинается здесь. Йога.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Нягани разрабатывают трехлетнюю программу дорожного ремонта. В Нижневартовске пройдет новая патриотическая акция. Сегодня хоккейный клуб «Югра» постарается поставить точку в финальном споре с воскресенским «Химиком». Нягань готовится к серьезному преображению своих дорог. В период с 2027 по 2029 годы городские власти планируют провести масштабный ремонт, направленный на устранение самых острых проблем – ям, колейности и изношенного асфальта. Мэр Иван Ямашев заверил, что выбор материалов будет ориентирован на максимальную долговечность, чтобы дороги выдерживали испытания северным климатом. Даже такие детали, как бордюры, могут стать прочнее. Вместо бетона планируют использовать гранит. Уже известно, какие улицы первыми получат новую жизнь. В следующем году обновят Интернациональную, Московскую, Загородных и Сергинскую. В 2028-м очередь дойдет до проспекта Нефтяников, улиц Речной, Раймкулова, Свердловская и Ленина, а железнодорожников ждет полная реконструкция. В 2029 году ремонт затронет Лазарево, Ленинградскую и Ташкентскую, а улицы Просвещения и Пионерская будут капитально обновлены. Сейчас идет активная работа над проектами, расчетами и сметами, чтобы уже в ближайшем будущем жители Нягани почувствовали разницу. Патриотическая акция под названием «Вечный огонь» впервые пройдет в Нижневартовске 22 июня. В день памяти и скорби частицу пламени от городского мемориала разнесут по всему городу. Инициатором проекта выступил ветеран боевых действий и местный общественник Михаил Пенигин. Как объясняет он сам, не каждый сможет лично отдать дань уважения предкам. Так появилась идея после официального митинга зажечь лампады от вечного огня. Их передадут на предприятия, в школы и квартиры вартовчан. Пламя будет гореть перед портретами участников Великой Отечественной войны по всему городу. Благодаря этому почтить память героев смогут даже те, у кого не получилось посетить мемориал лично. Инициативу уже поддержали несколько местных организаций и волонтеров. Особое внимание организаторы планируют уделить пришкольным лагерям, где в этот день пройдут специальные уроки памяти. Банк крови ОКБ «Ханты-Мансийская» вновь пополнился благодаря неравнодушным недропользователям. Уже пятый год подряд компания «Кондонефть» проводит благотворительную акцию «Нефтяная донация». На этот раз свой вклад внесли 40 работников предприятия. Важно отметить, что каждый участник прошел тщательную подготовку. Впервые присоединившиеся к акции подверглись полному медицинскому обследованию, подтвердившему их готовность стать донорами. Непосредственно перед процедурой сдачи крови проводилось дополнительное лабораторное тестирование, гарантирующее отличное самочувствие благотворителей в день мероприятия. И последнее. По-настоящему захватывающее зрелище ждет югорских любителей спорта. Сегодня в Ханты-Мансийске состоится, возможно, последний матч за Кубок чемпиона России этого сезона. В поединке, который обещает быть невероятно напряженным, сойдутся лидеры ВХЛ – хоккейный клуб «Югра» и воскресенский «Химик». Напомню, противостояние длится до 4 побед. В активе «Мамонтов» уже 3. Ожидания обеих ледовых дружин очень велики. Одна намерена поставить точку в споре, вторая – продолжить борьбу за главный трофей. К сегодняшнему матчу приковано невероятное внимание. Это подтверждает и тот факт, что жители Ханты-Мансийска раскупили все 5500 билетов. Однако у болельщиков, которые не смогут лично понаблюдать за сегодняшней игрой, все же есть такая возможность. На сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и, конечно, на телеканале «Югра» будет прямая трансляция из Ханты-Мансийской арены. Встреча начнется в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама.
3: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 8:05. 26 мая сегодня вторник. Вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Сегодня отмечается День российского предпринимательства.
5: Ура!
0: Российский бизнес, надо сказать, прошел достаточно сложный такой путь, тернистый, и до сих пор продолжает формироваться. Если объективно так говорить, то развивался и развивается совсем в непростые времена российский бизнес. И кто вот превращает идею в товар на полке, да, понятно, а мечту там в уютное какое-то кафе во дворе? Mm-hmm. Ну, конечно, кто? Предприниматели. Люди, которые не боятся рисковать, не боятся вкладывать свои силы и деньги, чтобы мы могли получить лучший сервис, не знаю, там, свежий хлеб, новый гаджет, ну и так далее, так далее. Ну и, собственно, сегодня День российского предпринимательства, и мы будем говорить о бизнесе в Югре. В гостях у нас появилась Ирина Александровна Каск, а Ирина Александровна, между прочим, уполномоченная по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Ирина Александровна, доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Конечно, мы вас поздравляем с профессиональным праздником. Вы, конечно же, проснувшись сегодня... О, кстати, проснувшись с утра, вы поняли, День предпринимательства надо отмечать.
5: Отметить как-то.
0: Как? Чашка кофе, не знаю, там, зарядка, контрастный душ. Как?
5: Вклады.
0: Да, возможно.
6: Ну, спасибо большое за поздравление. Я, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить всех предпринимателей с Днем российского предпринимательства и пожелать им, конечно же, только успехов. Успехов реализации всех их начинаний. Ну, а что касается моего дня, наверное, все-таки мой такой предпринимательский бэкграунд, он этот особенный день в жизни сродни делает дню рождения. И наверняка у каждого вот у вас ощущение день рождения. Вы не просыпаетесь: о, у меня же сегодня день рождения. Это редкий случай.
0: Ну,
6: да, чаще это идет процесс подготовки, какой-то ощущение такого предпраздничного. Но, собственно, и с этим праздником такое же вот впечатление. Мы к нему готовимся, мы его очень любим. И, безусловно, вся наша жизнь, вся наша работа, она связана с предпринимателями. И вот именно в преддверии этого праздника чаще звучат поздравления, хочется поднять настроение всем
0: людям.
6: Да, людям. И вот такое настроение, оно уже внутри. Хочу отметить, что вчера состоялось очень серьезное мероприятие в преддверии этого праздника, ну, посвященное празднику съезд предпринимателей
5: Ханты-Мансийский,
6: со всего округа, с губернатором, с Русланом Николаевичем Кухоруком, и принимали участие все деловые объединения, предприниматели, очень много было этого мероприятия, и в рамках съезда проводилась стратегическая сессия по направлениям, это очень интересно было, и однозначно вот предпринимательская среда вся в приподнятом настроении, разные причины. Возможно, праздник, возможно, вот встреча с губернатором, потому что практически цитата предпринимателей говорят: мы живем с надеждой, он вселяет надежду, мы доверяем нашему губернатору и верим, что мы совместно решим все вопросы. Ну и до какая потрясающая работа, как было интересно и в процессе, и в результате. Мы уверены, что у нас все получится, потому что мы вместе. А ведь действительно стратегическая сессия называлась «Бизнес и власть». Решаем мы вместе.
0: Отлично. Так, мы давайте так, давайте мы продолжим через несколько минут, буквально, поэтому дождитесь.
1: Радио Югра.
7: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 26 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем плюс 24, в Сургуте плюс 22, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Урае и Междуреченском до 28, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане воздух прогреется до 24 градусов, плюс 22 в Линторе, Медионе, Лангепасе и Покачах, в Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16. Мы выясняем сегодня, что мешает вам открыть свое дело. Нехватка стартового капитала, страх неудачи и нестабильности, нехватка знаний, опыта, бизнес-образования, бюрократия, в конце концов, налоги, проверки, сложность регистрации и так далее. А времени нет, потому что у вас есть еще какая-то своя основная работа, ну или бизнес вообще это не ваше. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Голосованию, комментариям присоединяйтесь, к нашему разговору присоединяйтесь. У нас в гостях сегодня уполномоченные по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра Ирина Александровна Каск. Ирина Александровна, мы продолжаем разговор.
3: Ирина Александровна, вот вы говорили, что на съезде было, или как, правильно я говорю, съезд предпринимателей
4: Югра.
3: Более 150 человек. Это ведь огромная армия, которая создает рабочие места, товары и услуги. А вот можете сказать, какие муниципалитеты лидеры по созданию комфортных условий для предпринимателей и чем они отличаются от других?
4: Такая история с комфортными условиями. Здесь ведь очень много аспектов, и территориальные, и иные. Вот, в любом случае, лидеры, они определяются рейтингом. Всегда. И у нас есть рейтинг инвестиционной привлекательности, и результаты мы всегда с нетерпением ждем. Последние 9 лет первое место традиционно занимает Сургутский район. И не удивляет почему-то, да? Вот, дальше уже немножечко есть смена муниципалитетов, но я хочу обратить внимание вот на работу команды Андрея Александровича Трубецкого. 9 лет первое место среди всех муниципальных образований. Намного тяжелее удерживать результат и добиваться повышения своего же результата, нежели расти и занимать более высокие места в сравнении со своими коллегами.
3: Ну, как говорят, сложнее это, всего побеждать это, самого себя.
4: Самого себя, безусловно. И это очень ценно. Очень ценно, и результат налицо. Мы работаем во всех муниципалитетах. Это видно, как чувствует себя бизнес в районе. Но нельзя сказать, что муниципалитеты, которые отражаются в этом рейтинге на разных местах, они вот аутсайдеры абсолютные. Это не так на самом деле, потому что в каждом муниципальном образовании есть диалог власти и бизнеса, он разный, и бизнес разный. И для бизнеса условий, таких, которые невозможны для ведения, ну, практически не существует, что предприниматель всегда найдет там, где ему хорошо и комфортно. Ну, конечно, если муниципалитет старается и помогает, это, конечно, бы было здорово. Но вы ведь знаете, что иногда помощь порой и крылья обрубает.
2: Это точно, абсолютно.
4: Да, поэтому все вот здесь в балансе должно
2: быть. Ну, кстати, по поводу вот помощи, какой бы то ни было, да, вот, например, я вдруг решила, утром проснулась и решила, хочу быть предпринимателем. Быстренько в голове прокрутила, так, чего не хватает в городе? Ну, предположим, нашла, вот чего мне конкретно не хватает. И прихожу за помощью, говорю, слушайте, вот я думаю, что нам в городе не хватает вот этого, например, там, да, хлеба мало печем, предположим. Насколько это правильная стратегия человека, который хочет вдруг войти в этот огромный мир бизнеса? Вот правильно ли руководствоваться внутренними какими-то ощущениями для открытия и для потом зарабатывания денег?
3: Или какое-то средство имеешь в виду сделать, да, там, исследование провести?
4: Не единственный вариант, но один из близких мне понятных и верных. Это то, что мы рекомендуем тем, кто задает вопросы. Начните со своего муниципалитет. Вот этот огромный мир бизнеса, он начинается здесь и сейчас. И как раз в муниципальных образованиях, в муниципалитетах есть подразделения, комитеты, департаменты экономического развития, где люди занимаются как раз вот изучением и помощью для бизнеса местного.
3: Для предпринимателей.
4: Для предпринимателей, безусловно. И они как раз владеют всей информацией. Сколько у нас предпринимателей, чем занимаются, какое качество. Безусловно, они могут подсказать нишу. Но, опять же, есть и другие варианты.

0: Когда вы вот хотите печь хлеб, какая разница, сколько здесь пекарен, если ваш хлеб будет
1: самый лучший.
2: Это так, абсолютно. Главное, чтобы была возможность у меня получить помощь, о которой, собственно, мы будем сегодня обязательно говорить, но буквально через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:27. Мы продолжаем разговор. Я напомню, в гостях у нас уполномоченный по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра Ирина Александровна Каск. Продолжаем разговор.
3: Да, Ирина Александровна, вот мне кажется, мы идеализируем немножко предпринимательство. Это ведь невероятный труд. Ну, вряд ли человек, который работает сам на себя, он отдыхает. И вот есть же болевые точки какие-то для бизнеса, но от этого никуда не денешься. И вот какие из них наиболее острые на сегодняшний момент? И что предприниматели называют самым главным препятствием для развития бизнеса? Не знаю, проверки, там какие-нибудь противопожарные кадры, доступ к финансам или что-то еще?
4: Ну, вы практически часть перечислили, да? Да. Но я бы их хотела бы разделить по двум направлениям. Хотя, может, направление не очень корректно, но тем не менее. Первый ряд таких вопросов сложностей, я коротко обозначу, он вытекает из анализа обращений, которые к нам поступают. Mm-hmm. Это, безусловно, имущественные отношения, земельные отношения, это вот то, с чем мы работаем чаще всего, потому что, ну, в муниципалитетах нередко возникают спорные вопросы, и мы защищаем бизнес. Далее по рейтингу идет исполнение контрактов, как в части оплаты, так и в части принятия объемов. Здесь тоже так очень много споров возникает. Следующее – это взаимоотношения с контрольно-надзорными органами. Безусловно, они бывают, конечно, спорными. Угу. Несмотря на то, что нередко нам удается договориться и миром решить те вопросы, которые возникают, и тем не менее, вы абсолютно правы, что, ну, это труд, это тяжело и малоприятно, когда что-то отвлекает, конечно, от бизнеса. Ну и дальше уже по ранжированию есть масса иных обращений, там и по налогам, и по иным каким-то, мы совсем работаем. А вот в другом направлении, это то, с чем к нам не приходят, но я буду глупо выглядеть, если скажу, что я этого не знаю, mm-hmm. к нам же не обращались. Mm-hmm. Это не так. Это есть сложности времени, которые касаются не только бизнеса, но по бизнесу, на мой взгляд, бьют очень больно, потому что для предпринимателей механизмов не так много, чем они могут удерживать, например, кадры. Угу. Только
3: зарплаты.
4: Зарплаты. Конечно. Или идеи. Угу. Это же, вот я знаю предпринимателей,
3: но
4: насколько
3: без денег сложно зажечь человека, мне кажется, идеи.
4: Абсолютно. Ну, разное есть, и тем не менее, на низкой зарплате никто не будет,
2: да,
4: работать,
2: конечно,
4: однозначно.
2: Конечно.
4: Да, но бывает и денег не хватает, это чаще всего, и я знаю предпринимателей, как они разрабатывают даже микробизнес, но угу. разрабатывают прям программу поддержки своего коллектива для того, чтобы кадровая проблема была менее болезненной, угу. что они делают. Угу. Это же, конечно, и финансовая проблема. Мы знаем, что было со ставкой, и с процентной ставкой, да, Центрального, да, банка. Да, да. И несмотря на то, что, безусловно, Югра у нас лидирует по мерам поддержки, и есть и фонд микрокредитования, и фонд развития Югры, и иные фонды, и фонд бизнес, слава богу, спасибо им большое. Тем не менее, не всегда получается вот зайти. А деньги 3D всегда нужны, важны, это mm-hmm. длинные, дешевые, доступные. Mm-hmm, mm-hmm. И тут тоже является такой процессом торможения. Это мы слышим из всех средств массовой информации. И это тоже сейчас пока еще остается в топе у бизнеса.
2: Давайте продолжим буквально через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Нягани разрабатывают трехлетнюю программу дорожного ремонта. В Нижневартовске пройдет новая патриотическая акция. Сегодня хоккейный клуб «Югра» постарается поставить точку в финальном споре с воскресенским «Химиком». Нягань готовится к серьезному преображению своих дорог. В период с 2027 по 2029 годы городские власти планируют провести масштабный ремонт, направленный на устранение самых острых проблем – ям, колейности и изношенного асфальта. Мэр Иван Ямашев заверил, что выбор материалов будет ориентирован на максимальную долговечность, чтобы дороги выдерживали испытания северным климатом. Даже такие детали, как бордюры, могут стать прочнее. Вместо бетона планируют использовать гранит. Уже известно, какие улицы первыми получат новую жизнь. В следующем году обновят и интернациональную Московскую, Загородных и Сергинскую. В 2028-м очередь дойдет до проспекта Нефтяников, улиц Речной, Раймкулова, Свердловская и Ленина, а железнодорожников ждет полная реконструкция. В 2029 году ремонт затронет Лазарево, Ленинградскую и Ташкентскую, а улицы Просвещения и Пионерская будут капитально обновлены. Сейчас идет активная работа над проектами, расчетами и сметами, чтобы уже в ближайшем будущем жители Нягани почувствовали разницу. Патриотическая акция под названием «Вечный огонь» впервые пройдет в Нижневартовске 22 июня. В день памяти и скорби частицу пламени от городского мемориала разнесут по всему городу. Инициатором проекта выступил ветеран боевых действий и местный общественник Михаил Пенигин. Как объясняет он сам, не каждый сможет лично отдать дань уважения предкам. Так появилась идея после официального митинга зажечь лампады от вечного огня. Их передадут на предприятия, в школы и квартиры вартовчан. Пламя будет гореть перед портретами участников Великой Отечественной войны по всему городу. Благодаря этому почтить память героев смогут даже те, у кого не получилось посетить мемориал лично. Инициативу уже поддержали несколько местных организаций и волонтеров. Особое внимание организаторы планируют уделить пришкольным лагерям, где в этот день пройдут специальные уроки памяти. Банк крови ОКБ «Ханты-Мансийская» вновь пополнился благодаря неравнодушным недропользователям. Уже пятый год подряд компания «Кондонефть» проводит благотворительную акцию «Нефтяная донация». На этот раз свой вклад внесли 40 работников предприятия. Важно отметить, что каждый участник прошел тщательную подготовку. Впервые присоединившиеся к акции подверглись полному медицинскому обследованию, подтвердившему их готовность стать донорами. Непосредственно перед процедурой сдачи крови проводилось дополнительное лабораторное тестирование, гарантирующее отличное самочувствие благотворителей в день мероприятия. И последнее. По-настоящему захватывающее зрелище ждет югорских любителей спорта. Сегодня в Ханты-Мансийске состоится, возможно, последний матч за Кубок чемпиона России этого сезона. В поединке, который обещает быть невероятно напряженным, сойдутся лидеры ВХЛ – хоккейный клуб «Югра» и «Воскресенский химик». Напомню, противостояние длится до 4 побед. В активе «Мамонтов» уже 3. Ожидания обеих ледовых дружин очень велики. Одна намерена поставить точку в споре, вторая – продолжить борьбу за главный трофей. К сегодняшнему матчу приковано невероятное внимание. Это подтверждает и тот факт, что жители Ханты-Мансийска раскупили все 5500 билетов. Однако у болельщиков, которые не смогут лично понаблюдать за сегодняшней игрой, все же есть такая возможность. На сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и, конечно, на телеканале «Югра» будет прямая трансляция из Ханты-Мансийской арены. Встреча начнется в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 38 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 26 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем плюс 24, в Сургуте плюс 22, в Тюмени 29 градусов тепла. В Урае и Междуреченском до 28 градусов выше нуля, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе и Югорске, в Советском и Нягане воздух прогреется до 24 градусов, плюс 22 в Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 16, в Тюмени 21 градус тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 43 минуты. Мы разговор продолжаем. Я напомню, сегодня день же предпринимательства, всероссийские предприниматели. Ирина Александровна Каска у нас в студии. Ирина Александровна, еще раз доброе утро. Ирина Александровна, уполномоченная по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра. И мы закончили на болевых точках. И есть
3: не все, по-моему, обсудили.
2: Да, потому что все-таки есть действительно еще то, в чем мы сейчас живем. Это санкции, это санкционное давление на предпринимателей в первую очередь. Как здесь? Вот какая ситуация сейчас? Как справляются предприниматели? И как Югра помогает предпринимателям в этой непростой ситуации?
4: Конечно, это остается еще серьезным отголоском. Безусловно, с 2022 года серьезные показатели, с чем смогли справиться предприниматели и в Югре, и по всей стране. Но до сих пор есть задачи, которые необходимо решать. И вчера буквально на съезде откровенно говорили о необходимости создания кластеров, производственных кластеров, где была бы создана такая цепочка при решении определенных производственных задач. И именно в связи с санкционным давлением до сей поры. Возможно, там по качеству не все устраивает. Возможно, какие-то есть новые открытия, которые требуют такого совместного решения в производстве. Поэтому проблема актуальна, и задачи эти решаются, как показывает вчерашний день, решаются совместно с властью. Да, однозначно, при участии. Это очень ценно и важно. Я думаю, что те сложные, непростые времена мы однозначно оставим за плечами, но опять же, вот взять любого предпринимателя, который имеет какой-то бэкграунд, он обязательно скажет, что да не бывает простых времен у бизнеса.
2: То есть всегда просто есть что-то.
4: Безусловно, всегда.
3: Всегда какие-то палки из спиц торчат.
4: Конечно, они все по-разному. И есть, конечно же, вот эта ситуация санкционного давления, где предприниматели чаще, нередко, видят точки роста. И смотрят на эту задачу, куда мне вложиться,
3: как на возможность,
4: как да, мне развить, и возьмусь ли я за это, потому что, ну, есть уже какой-то накопленный опыт,
2: средства. То есть, получается, средства. Чем сложнее ситуация, тем быстрее адаптация, так получается?
4: Чем сложнее, тем интересней. Сама адаптация, она влияет не только, на нее влияет не только сам предприниматель, но действительно она проходит успешнее, скажем так.
3: А вот я слышал, что количество обращений, вы говорили, количество обращений растет к вам. О чем это говорит? О том, что доверие к институту такое большое возникает? Или о том, что растет количество
2: неразрешенных проблем?
3: Да, проблем каких-то.
4: Однозначно доверие, тут себя не похвалишь, никто не похвалит. Но нет, это не так, мы часто слышим благодарности, огромное спасибо. Я почему так уверенно говорю? Ранее я не говорила так уверенно, несмотря на то, что последние 4 года, 5-й год у нас идет стабильный рост, но он был ранее с арифметической прогрессией, а действительно последний год с геометрической. Да, и я понимаю, что это действительно только доверие, потому что чем это было спровоцировано? Мы в прошлом году открыли 3 зонарные общественные приемные. Это восточная, западная, центральная часть. Кто возглавляет эти приемные? Конечно, мы там работаем, но каждый божий день на местах находятся наши уважаемые предприниматели, которых мы любим, уважаем и ценим, из числа наших общественных представителей. Это очень опытные предприниматели. Это люди, которые пользуются авторитетом не только в своем муниципалитете, но и во всей вот этой зоне, скажем так, да? И, конечно же, к ним идут... Вот возникает какая-то ситуация непонятная, спорная у предпринимателя. К уполномоченному, что ли, обратиться? Это в Ханты-Мансийск. Позвонил, время получилось, что-то молчат. Ну, конечно, перезвонят. Ладно, как-нибудь, если еще время найдется. Надо будет как-то встретиться. А вы в городе? Нет? Ну, ладно, как-нибудь. А когда тут рядом, шел-шел-зашел... И вполне себе. И вот, пожалуйста, вам рост этих обращений через общественные приемные. И, конечно же, только доверие здесь уже по-другому не может быть.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама, лишние расходы.
0: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать? У вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:53. Мы разговор продолжаем. Ирина Александровна Каск, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра, у нас в студии. И, Ирина Александровна, мы продолжаем. Давайте, уже слово институт звучало.
2: Да, и у вас, мы знаем, что есть институт общественных помощников. Вот расскажите, где они территориально работают и виден ли уже эффект от их деятельности?
3: Да практически с первых дней, конечно, это моя гордость, общественные представители. Я еще раз обращу внимание, что общественные представители в каждом муниципалитете – это авторитет и для бизнеса, и для власти. И это опытные предприниматели, которые готовы прийти на помощь здесь и сейчас. И мы ими очень гордимся. Наш институт претерпел некоторые изменения. Я очень трепетно отношусь к своим коллегам. Они работают на общественных началах. Это очень ценно. Но у каждого предпринимателя, вот поверьте, наступает тот период, когда он хочет поделиться, он хочет позаботиться в разной степени. И поэтому Югра не отличается, да, вот тем, что у нас какие-то иные предприниматели, конечно. Вот. Но не только в каждом муниципалитете. У нас есть общественные представители и по направлениям. Они работают на весь округ и помогают предпринимателям со всего округа, когда к ним обращаются. Это, конечно же, вопрос налогообложения. Это направление работы с молодежью. Это и юридические вопросы. Ну и, конечно, мы не можем обойти. Это участники специальной военной операции, которые вернулись и занимаются предпринимательской деятельностью. В этом направлении у нас тоже есть общественные представители. Отмечу, первые в России.
1: Ого,
3: у нас, конечно,
1: класс.
3: Да.
2: Ну, вообще, крутые Югра.
1: Я тоже так считаю.
3: Мы очень крутые.
1: Как послушаешь, так, у нас первые в Югре вот это, первые в Югре вот это, вот это вот. Мы сейчас нахвалим. Конечно, мы сейчас нахвалим все, как хлынут сюда. Ну, правда. Потому что здесь сколько всего клевого и классного.
2: А все поэтому заканчиваем, да, хвалить?
1: Нет, продолжаем.
3: Продолжаем хвалить. Да, они смелые, все предприниматели смелые, но, конечно же, вот эти ребята помогают нам коммуницировать, и я им за это очень благодарна, потому что если говорить вот об участниках специальной военной операции, это все равно особенные люди, и для них очень важно братское плечо, и когда их же боец, их товарищ приводит и говорит, и они видят результат, конечно, они очень...
1: Ну, доверие, конечно, уровень доверия, конечно,
3: уровень
1: очень повышается.
3: Растет,
1: да.
3: И мы этому очень рады. Но вот такие они у меня волшебные все, и мы очень дружим и решаем, на самом деле, очень серьезные вопросы, и коммуницируем и с федеральными структурами, и с региональными, в очень таких дружеских отношениях. Ну и в первую очередь, конечно, это муниципалитеты. И даже если где-то по направлениям, то муниципалитеты у нас не остаются без внимания, и общественные представители по направлениям, потому что очень сложные вопросы по принятию решений нормативно-правовых актов и на муниципальном уровне требуют участия бизнеса непосредственно.
1: Мы продолжим уже в следующем часе.
0: Утро начинается.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в югорских школах пройдут торжества по случаю окончания учебы. Ханты-Мансийский автономный округ возглавил российский рейтинг регионов с самой низкой инфляцией. Сегодня хоккейный клуб «Югра» постарается поставить точку в финальном споре с воскресенским «Химиком». Сегодня во всех 306 школах Югры прозвенит последний звонок. Для кого-то он ознаменует конец очередного учебного года, а для кого-то станет предвестником наступления нового жизненного этапа предстоящего студенчества. В числе выпускников 22 тысячи девятиклассников и более 10 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки начнутся с поднятия государственного флага России и исполнения гимна. С поздравлениями к ребятам обратятся представители власти, педагоги, родители и те, кто сегодня защищает нашу родину, участники специальной военной операции. Что касается времени проведения торжеств, то каждая школа определила его самостоятельно. Югра заняла первое место в России по темпам замедления инфляции, продемонстрировав в апреле годовой показатель в 3,6%. Этот результат стал возможен благодаря комплексу мер и изменениям в потребительском поведении. Наблюдается снижение цен на молочные продукты и яйца, что связано как с увеличением производства, так и с сезонным спадом спроса. Несмотря на временное подорожание сахара, его стоимость в регионе остается ниже прошлогодней. Что касается цен на непродовольственные позиции, то они выросли незначительно, за исключением бытовой химии, парфюмерии, косметики и медицинских товаров, где оказал влияние рост издержек производства и логистики. Из-за мирового дефицита комплектующих подорожали и компьютеры. Однако, благодаря укреплению рубля, телевизоры и смартфоны стали доступнее. Снижение спроса на товары длительного пользования, в том числе из-за высоких процентных ставок по кредитам, также способствовало стабилизации цен. Укрепление рубля сделало более привлекательными и зарубежные туры. Банк крови ОКБ «Ханты-Мансийская» вновь пополнился благодаря неравнодушным недропользователям. Уже пятый год подряд компания «Кондонефть» проводит благотворительную акцию «Нефтяная донация». На этот раз свой вклад внесли 40 работников предприятия. Важно отметить, что каждый участник прошел тщательную подготовку. Впервые присоединившиеся к акции подверглись полному медицинскому обследованию, подтвердившему их готовность стать донорами. Непосредственно перед процедурой сдачи крови проводилось дополнительное лабораторное тестирование, гарантирующее отличное самочувствие благотворителей в день мероприятия. И последнее. По-настоящему захватывающее зрелище ждет югорских любителей спорта. Сегодня в Ханты-Мансийске состоится, возможно, последний матч за Кубок чемпиона России этого сезона. В поединке, который обещает быть невероятно напряженным, сойдутся лидеры ВХЛ – хоккейный клуб «Югра» и воскресенский «Химик». Напомню, противостояние длится до 4 побед. В активе «Мамонтов» уже 3. Ожидания обеих ледовых дружин очень велики. Одна намерена поставить точку в споре, вторая – продолжить борьбу за главный трофей. К сегодняшнему матчу приковано невероятное внимание. Это подтверждает и тот факт, что жители Ханты-Мансийска раскупили все 5500 билетов. Однако у болельщиков, которые не смогут лично понаблюдать за сегодняшней игрой, все же есть такая возможность. На сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и, конечно, на телеканале «Югра» будет прямая трансляция из Ханты-Мансийской арены. Встреча начнется в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 9:04. Сегодня, напомню, 26 мая. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: И Ирина Александровна Каск. Между прочим, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Ирина Александровна, еще раз доброе утро. Давайте быстренько, сейчас стихотворение есть от Антона, который...
4: Неожиданно.
0: Да. Ну, ладно, сейчас давай. Стихотворение в честь вот праздника. Антон, это наш слушатель, который снабжает нас стихами.
4: Сам пишет стихи, да.
0: Да. Мне дело свое не мешает никто открывать. Хоть завтра его и открою. Вот только сначала с дивана свою точку пятую бы оторвать, а то за себя и за дело свое я не отвечаю. Вот, слушайте, это то, о чем мы в течение утра уже говорили сегодня, да, главное, собственно, поднять себя и хотя бы начать
4: во всем, мне кажется,
0: что-то делать, да.
5: Я абсолютно согласна с Антоном, спасибо. Да. Коротко, а главное.
0: Да, получается так, мы продолжаем разговор.
4: Ирина Александровна, последнее время все чаще говорят о креативных индустриях, и вы уже сегодня про это говорили, там, дизайн, IT, медиа, ремесленничество. Вот какие направления в этой сфере в Югре уже выстрелили, а которые вот только собираются, набирают обороты?
5: Я думаю, что несмотря на то, что что-то кто-то уже выстрелил, обороты мы еще набираем, и у нас очень большой ресурс для развития. Это однозначно. Вообще, вот заговорили о креативных индустриях, и я с улыбкой вспомнила. Лет 7 назад я, будучи на одной из встреч с бизнесом, услышала вопрос, а что вот будет в ближайшее время? Это всегда беспокоит,
0: конечно,
5: предпринимателей.
0: Конечно.
5: На что обратить внимание? Что будет выстреливать? Вот.
4: Прогнозы,
5: да. И я даже не помню эксперта, который сказал, что хендмей, ручной труд. Mm-hmm. Ну, я уже бывалый предприниматель, скривилась в улыбке.
0: Как это
5: могло прийти в голову, на самом деле? И посмотрите, буквально сразу же, через некоторое время, пандемия. Кто выжил?
0: Те, кто был хендмейд, конечно.
5: Безусловно.
0: Конечно.
5: Я настолько была поражена, я вспоминаю до сей поры эти слова. И дальше у нас в связи с санкционным давлением ориентир на развитие креатива абсолютный. Это не только одна какая-то индустрия, это направление все. Огромное. Это все абсолютно. И смещение доходов именно в направлении креатива. И здесь же в помощь экономика предложения, то есть все, что вы придумаете в любом направлении свое уникальное, однозначно будет найдено своим потребителем.
0: Слушайте, но креатив, он же может зайти очень далеко. Есть какие-то стоп-слова, что ли, не знаю, стоп-люди, которые скажут, ну подожди, здесь классно, как бы, все здорово, креативишь, круто, но давай-ка вот это, или, ну, есть такое, чего боится большой мир бизнеса, креатива я имею в виду?
5: Я думаю, что вот страхов я не встречала, но однозначно, когда вы заговорили о стоп-словах, я думаю, у нас законы Российской Федерации достаточно хорошо прорабатываются, и примерно понимаю, о чем мы говорим, но, безусловно, здесь и ограничения по цензуре какие-то определенные, да, то есть есть ценности наши российские,
0: да,
5: и направление это сейчас тоже поддерживается. Мы знаем, что сейчас год объявлен...
0: Молодой.
5: Объявлен Русланом Николаевичем Кухоруком год молодой семьи, а в Российской Федерации это год многонационального единства. И в этом отношении сейчас очень много креатива развивается. Какие замечательные мероприятия организуют предприниматели, именно свои национальные фестивали. Вот в ближайшие дни в Нефтеюганске пройдет фестиваль окрошки национальной. Это потрясающе. Вот он, креатив. Абсолютно в разных сферах, и нет такого, что есть какие-то вот ограничения по направлениям. Пожалуйста, придумывайте. Ну, и то, что уже, можно сказать, выстрелило, безусловно, это наше производство одежды. Посмотрите, вот какие потрясающие вещи. Я сама наслаждаюсь.
4: Да, что
0: носит.
4: Я все не могу добраться.
0: У меня дома столько всего, и
4: с надписью Югра, что она никогда не забудет, где живет.
0: Это потрясающе. Причем я хочу сказать, качество этих товаров, оно действительно очень достойное. Когда ты понимаешь, что ты заплатил, ну там, не 1000 рублей, да, хорошо, это там 3-5 тысяч рублей за кофту или там за футболку, но я готова платить за это качество. Во-первых, это очень уникально, это небольшие, как это сказать, не порции, а объемы, да.
4: Когда но ты это причастность, это еще
0: конечно,
4: твоя причастность.
0: Конечно, и когда ты понимаешь, что ты лично знаком с производителем, когда, ну не знаю, готов об этом говорить по радио, это круто и здорово, когда ты идешь где-нибудь, не знаю, за границей или в другом каком-то городе, и гордо несешь на себе эту потрясающую надпись, а люди говорят: о, ничего себе, какие там клевые штуки придуманы, там, не знаю, слоганы и все остальное. Это очень здорово. Я сейчас говорю, вот, посмотрите, я абсолютно правду говорю. Это правда, это круто и здорово, что так все это развилось.
5: Я с вами согласна, но, естественно, это не единственное направление, которое, безусловно, там и в сувенирной продукции отражается, и этника, и масса всего иного, и культура. Восхищаюсь нашими замечательными произведениями и так дальше. Но хочу один пример такой небольшой привести. Производство консерв, рыбных консерв. Это очень даже такая популярная история для Югры. Вкуснятина, понятное дело, там замечательная баночка. И такая же баночка находится в коробочке. А в этой коробочке книжечка. Книжечки сказки. Сказки наши народов Ханты и Манси. Еще одна коробочка. А в этой коробочке такая же баночка и книжечка с югорскими рецептами. Вот поверьте. Покупают,
0: да, конечно,
5: коробочка. Конечно. Потому что вот он креатив, пожалуйста. Везде это можно и проявить себя, и однозначно заработать на этом.
0: Поэтому вперед из песни, так и хочется сказать. Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
2: Утро начинается здесь. Теплое, теплое море.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 26 мая, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +24, в Сургуте +22, в Тюмени 29 градусов выше нуля. В Урае и Междуреченском +28 в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане 24 градуса выше нуля. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах воздух прогреется до 22 градусов. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +18, в Тюмени 23 градуса выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: здесь. Радио Югра.
1: 9:19. И продолжаем разговор. Напомню, Ирина Александровна Каску, уполномоченная по защите прав предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа Югра у нас в студии. Ирина Александровна, слушайте, ну вот вы же, помимо того, что так классно мы сейчас разговариваем в целом о бизнесе и о том, и о болевых точках, и о плюсах, и о минусах, но вы-то уполномоченный по правам. Соответственно, наверное, все-таки должны нам рассказать, что делается для профилактики нарушений прав предпринимателей. Я уверена, что нарушаются права этих людей, а вы, собственно, на страже этого всего. И давайте, наверное, хотелось бы, чтобы вы нам рассказали самые востребованные, что ли, форматы работы с такими людьми.
2: Дарья, спасибо за вопрос. Любимая тема моя – это профилактика. Это моя внутренняя позиция – профилактика правонарушений для того, чтобы предприниматель ничего не отвлекало от того, что он выполняет свою основную функцию, развивает свой бизнес, зарабатывает деньги. И для этого, конечно, у нас проводится огромное количество мероприятий самого разного формата. Очные – это и единый день консультаций, тематический. Вот последний был 15 апреля по профилактике силового давления, взаимодействия с правоохранительными органами, с контрольно-надзорными органами. Совершенно разные истории, где есть открытый диалог с непосредственными участниками процесса. И где говорят о том, вот так делать
1: не надо.
2: Не надо. И, конечно, мы всегда получаем положительные отзывы вот после таких очных встреч. Я даже не подумала. Я иногда сама встречаюсь с ситуациями, о которых даже не подумаешь. Они удивляют, насколько можно, не зная, попасть в ситуацию. Самый популярный, конечно, при занятости бизнеса, за что предприниматели благодарят, это, конечно, автовебинары. Здесь у нас тематика более широкая. Мы приглашаем самых авторитетных экспертов в самых разных направлениях, чаще что касается нововведений в законодательстве, дать разъяснение, пояснить, как с этим работать. И для предпринимателей удобно то, что мы слышим в обратной связи, посмотреть этот ролик тогда, когда ему удобно, тогда, когда он готов это внять. И, безусловно, они расходятся, мы размещаем в нашей сети ВКонтакте, но расходятся они по группам нашей общественной представители, по предпринимательским группам в муниципалитетах, размещают ссылки на эти данные, и каждый предприниматель может

0: зайти посмотреть. И я знаю по итоговым просмотрам, нас смотрят и другие регионы. Mm-hmm. Это говорит о том, что ну, у нас достаточно интересно mm-hmm. получается, доходит до более 10 тысяч просмотров. Oh. Да, конечно, разное бывает, mm-hmm. но тем не менее зависит все-таки от тематики.
1: Актуальности. Ну,
0: да, mm-hmm. конечно.
2: Ирина Александровна, слушайте, а вот к вопросу о помощи и вообще в целом вот о работе с предпринимателями, я же правильно понимаю, вот будь то большой предприниматель, оборот которого миллионами исчисляется, и будь маленький, у которого вот он только-только встал на ноги, любой же человек может рассчитывать на помощь. Самое главное же не бояться, я правильно понимаю, и рассказывать о своих болевых точках, на то, собственно, и придуман уполномоченный по правам.
0: Да, абсолютно с вами согласна. Главное не бояться. Вот самый тяжелый вопрос, самая вот такая ситуация, скажем так, когда мы не можем уже помочь, вот когда поздно обращаются. Uh-huh, uh-huh. Мы никогда не критикуем предпринимателя, если он пришел с вопросом, вне нашей компетенции mm-hmm. мы точно его направим. Если он пришел с вопросом, для нас, кажется, он абсолютно минимальный. Ну и что? Но он сейчас вот для предпринимателя самый важный mm-hmm. и нужный. Mm-hmm. Это дело жизни. Mm-hmm. Конечно же, в законе нет ограничений по объемам бизнеса. Из практики, безусловно, крупный бизнес нас практически не беспокоит, хотя диалоговые мероприятия
2: Но они уже
0: случаются.
2: На рельсах. Им кого спрашивать?
0: У них целые отделы юристов mm-hmm. работают. Mm-hmm. А вот малый бизнес, средний, микробизнес, они как раз нуждаются в этой поддержке, и я нередко слышу от предпринимателей, так важно чувствовать, что ты не одинок.
2: Ну, конечно.
0: И для
2: конечно.
0: Этого мы и существуем, мы даем вот эту установку, ты не одинок, угу. точно мы тебя сопроводим. Иногда даже бывает предпринимателям говорят, ну, если ты так рано обратился к омбудсмену, ну,
1: значит,
0: ну,
1: нечего делать тебе, да?
0: Включил тяжелую артиллерию. Угу. Да не важно, тяжелый или нет. Вот как раз может быть этого ощущения, что он не один, что он под защитой, ему и нужно для того, mm-hmm. чтобы дальше стартануть и двигаться. Самый неправильный вопрос, который может быть задан от предпринимателя, это незаданный вопрос. Ага. Поэтому всегда, пожалуйста, наши двери открыты, социальные сети открыты, и мы
2: любой
0: готовы.
2: Вопрос.
0: Любой абсолютно.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
1: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
12: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
13: В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
11: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио. Утро начинается здесь.
10: Радио Югра.
2: 9 часов 27 минут. Разговор с уполномоченным по правам по защите прав предпринимателей Югры. А мы продолжаем. Ирина Александровна Каск в студии у нас. Ирина Александровна, да. Вот еще вопрос. Парочка буквально.
15: Угу. Ирина Александровна, вот расскажите, какие муниципалитеты Югры могли бы стать примером для всех остальных, в частности, организации инфраструктуры для бизнеса и почему именно они? Ну, там, коворкинги какие-то.
0: Все 22
15: там
0: муниципалитета однозначно, потому что каждому есть чем гордиться.
15: Хитренькая вы, конечно.
0: Но здесь не хитрость, это правда. Вот я просто езжу по округу, и я владею этой ситуацией. Каждый может хвалиться чем-то своим. Вот наша столица Ханты-Мансийск, потрясающая столица. Потрясающая. Но она уникальная. Команда, которая работает с бизнесом, уникальная. И есть чем делиться. Когалым недавно приехала оттуда. Слушайте, бизнес-завтраки с бизнесом. Казалось бы, что еще нужно Когалыму?
2: Угу, но действительно, только бизнес-завтрак.
0: Столько...
15: Ну что ты, Даша?
2: Да я имела в виду, что... Подождите. Я имела в виду, что как раз что нужно Когалыму для того, чтобы нормально бизнес развивать. Вот все есть, а еще и
0: это
2: бизнес
0: завтра. Это потрясающий механизм, который дает вот это сближение власти и бизнеса, когда глава включается в решение вопросов о бизнес-завтрак главы
15: с вот
0: бизнесом.
15: Вот
0: конечно. Да, есть определенные дни, суббота, когда глава встречается с предпринимателем. Безусловно, не конечно. Решаю. И это как раз и сближает, и помогает решать вопросы, которые возникают в муниципалитете. Это отличная практика. Есть и практика бизнес-миссии советский, например. Ну, потрясающе, да, собрали команду из власти и бизнеса и поехали в соседний муниципалитет, в Нягань, обмениваться опытом, посмотреть на местах, как это происходит. Это тоже потрясающая практика. Как можно вот... И каждый муниципалитет, урай, они уникальны. Территория, да, там у них плюс 28, когда в Когалыме плюс 20. И тем не менее, да, условия у них теплые, да. И тем не менее, у них тоже есть свои задачи. И это когда одна команда приезжаешь на территорию, это одна команда, да, абсолютно уникальная. Березовский район, Арктическая зона, Белоярский район, там тоже все имеет свои отличия, вовлеченность бизнеса, решение этих вопросов, которые ставят муниципалитет. И в свою очередь муниципалитет готов поддерживать. Это этника, это ремесло, это... Потрясающе. Mm-hmm. Поэтому я здесь нисколько не лукавлю. Mm-hmm. Каждый муниципалитет может чем-то уникальным поделиться. И нередко бывает, когда мы встречаемся с главами, я говорю о том, так это вот лучшая практика, делитесь. Mm-hmm. Это же настолько можно впитывать и распространять у нас внутри Югры для того, чтобы, опять же, наша Югра крепла.
15: Ну вот я же говорю, хитренькая вы, Ирина Александровна, каждый муниципалитет приезжайте и говорите, у вас лучшая практика, делитесь. И у вас лучшая практика.
2: Конечно, потом все собираются в одном месте здесь, в Ханты-Мансийске, и давай делиться лучшим. Ирина Александровна, ну, в завершении разговора, конечно, поздравлений, пожеланий югорским бизнесменам, ваши, от вас, вот теплые слова всем, кто сейчас находится в компании с нами.
0: Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с праздником. Думаю, поздравлений будет сегодня очень много, с Днем российского предпринимательства. И коротко хочу сказать, ребят, не бойтесь. Не бойтесь начинать, не бойтесь двигаться, не бойтесь расти, не бойтесь расширяться, не бойтесь задавать вопросов. Не оседлавший страха не достигнет желаемого.
2: Прекрасно.
0: Смелость города берет. Ребят, вперед, не останавливайтесь. Ну, а мы всегда с вами. Под нашей защитой все получится.
2: Мы, конечно, тоже вас поздравляем с сегодняшним праздником, потому что, ну, это точно ваш праздник. Вы, тем более, столько времени на страже всего того, что происходит. Напомню, уполномоченный по защите прав предпринимателей Югры Ирина Александровна Каск была сегодня у нас в студии. Ирина Александровна, спасибо, что пришли. Хорошего вам настроения, хорошего дня. До свидания.
15: Всего доброго.
0: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра.
10: Новости. Новости на главном окружном.
16: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в югорских школах пройдут торжества по случаю окончания учебы. Ханты-Мансийский автономный округ возглавил российский рейтинг регионов с самой низкой инфляцией. Сегодня хоккейный клуб «Югра» постарается поставить точку в финальном споре с воскресенским «Химиком». Сегодня во всех 306 школах Югры прозвенит последний звонок. Для кого-то он ознаменует конец очередного учебного года, а для кого-то станет предвестником наступления нового жизненного этапа предстоящего студенчества. В числе выпускников 22 тысячи девятиклассников и более 10 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки начнутся с поднятия государственного флага России и исполнения гимна. С поздравлениями к ребятам обратятся представители власти, педагоги, родители и те, кто сегодня защищает нашу родину, участники специальной военной операции. Что касается времени проведения торжеств, то каждая школа определила его самостоятельно. Югра заняла первое место в России по темпам замедления инфляции, продемонстрировав в апреле годовой показатель в 3,6%. Этот результат стал возможен благодаря комплексу мер и изменениям в потребительском поведении. Наблюдается снижение цен на молочные продукты и яйца, что связано как с увеличением производства, так и с сезонным спадом спроса. Несмотря на временное подорожание сахара, его стоимость в регионе остается ниже прошлогодней. Что касается цен на непродовольственные позиции, то они выросли незначительно, за исключением бытовой химии, парфюмерии, косметики и медицинских товаров, где оказал влияние рост издержек производства и логистики. Из-за мирового дефицита комплектующих подорожали и компьютеры. Однако, благодаря укреплению рубля, телевизоры и смартфоны стали доступнее. Снижение спроса на товары длительного пользования, в том числе из-за высоких процентных ставок по кредитам, также способствовало стабилизации цен. Укрепление рубля сделало более привлекательными и зарубежные туры. Банк крови ОКБ «Ханты-Мансийская» вновь пополнился благодаря неравнодушным недропользователям. Уже пятый год подряд компания «Кондонефть» проводит благотворительную акцию «Нефтяная донация». На этот раз свой вклад внесли 40 работников предприятия. Важно отметить, что каждый участник прошел тщательную подготовку. Впервые присоединившиеся к акции подверглись полному медицинскому обследованию, подтвердившему их готовность стать донорами. Непосредственно перед процедурой сдачи крови проводилось дополнительное лабораторное тестирование, гарантирующее отличное самочувствие благотворителей в день мероприятия. И последнее. По-настоящему захватывающее зрелище ждет югорских любителей спорта. Сегодня в Ханты-Мансийске состоится, возможно, последний матч за Кубок чемпиона России этого сезона. В поединке, который обещает быть невероятно напряженным, сойдутся лидеры ВХЛ – хоккейный клуб «Югра» и воскресенский «Химик». Напомню, противостояние длится до 4 побед. В активе «Мамонтов» уже 3. Ожидания обеих ледовых дружин очень велики. Одна намерена поставить точку в споре, вторая – продолжить борьбу за главный трофей. К сегодняшнему матчу приковано невероятное внимание. Это подтверждает и тот факт, что жители Ханты-Мансийска раскупили все 5500 билетов. Однако у болельщиков, которые не смогут лично понаблюдать за сегодняшней игрой, все же есть такая возможность. На сайте ВХЛ, в группе во ВКонтакте и, конечно, на телеканале «Югра» будет прямая трансляция из Ханты-Мансийской арены. Встреча начнется в 19:00. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
3: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 26 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем плюс 24, в Сургуте плюс 22, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Урае и Междуреченском 28 градусов со знаком плюс в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане плюс 24. В Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 22 градуса выше 0. В Белоярском, Березово, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 18, в Тюмени плюс 23. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:47. Овны, сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам. В противном случае вы рискуете очень устать.
1: Тельцы, сегодня весь день вам придется за кем-то что-то переделывать, но вас за это обязательно похвалят.
0: Близнецы, сегодня вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
1: Раки и звезды обещают, что сегодня вы откроете какие-то новые для себя ощущения. Будьте готовы удивляться.
0: Львы и звезды говорят, что за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Выслушайте все внимательно и только потом соглашайтесь.
1: Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Возьмите время на подумать.
0: Весы, будьте сегодня осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
1: А скорпионы и звезды обещают, день будет благоприятным для вас, и вы добьетесь успеха.
0: Стрельцы, весь день сегодня улыбайтесь. Окружающие оценят ваше дружелюбие.
1: Козероги, сегодня не обязательно вернитесь к тому, что долго не получалось. На этот раз все обязательно получится.
0: Водолеи, вы сегодня успеете сделать все, что запланировали, и даже больше.
1: Рыбы, сегодня постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.

0: Радио Югра.
1: 9:55. Выясняли сегодня, что вам мешает открыть свое дело. И самым популярным ответом на этот вопрос сегодня оказался страх неудачи и нестабильности. Страх нестабильности. Mm-hmm. Почти 44% голосов за этот вариант. 37,5% за вариант нехватка стартового капитала. И бизнес — это не мое. Как интересно, да?
2: Это мой вариант. Да. Бизнес — это не мое.
1: Дальше. Чуть больше 31% сегодня за вариант нехватка знаний, опыта, бизнес-образования. 18,7% сегодня за бюрократию, налоги, проверки, сложности регистрации и так далее. Ну, какие-то такие острые углы, да? Угу. И 12,5% голосуют сегодня за вариант время. Ну, то есть нет возможности и времени совмещать с основной работой. Потому что пока ты там на эти рельсы встанешь, пока ты там вот, ну, то есть я имею в виду, когда ты поймешь, что ты уже готов уйти с основной работы.
2: С работы на дядю, так называемую.
1: Да, да, и готов этим заниматься сам. Есть сообщение от Евгении. Евгений пишет: в моем организме жил много, но предпринимательской среди них нет.
2: Ну вот я тут полностью соглашусь, да, у меня такая же ерунда, мне кажется, нет предпринимательской жилки, но тем не менее, я думаю, если человек возникнет такой в моей жизни, который, например, научил бы меня этому, рассказал бы все абсолютно обсказал и там какие-то там углы острые сгладил, я бы, да, наверное, попробовал.
1: Но просто после сегодняшнего разговора с уполномоченным по защите прав предпринимателей стало понятно, что предпринимательство в Югре — это все-таки не только про деньги и риски, да, это про смелость, угу, про умение брать ответственность, про желание менять свою жизнь. И самое главное, все-таки не бойтесь пробовать, да, рынок изучайте с экспертами, поддержкой заручайтесь и помните, что в Югре есть люди и структуры, которые готовы помогать. Главное, первый шаг, вот этот первый шаг — это самое сложное, да, собственно, в любом деле, а уж в принятии решения, конечно, свой бизнес создавать, это, конечно, действительно самое главное, сделать этот шаг, а уж помогут совершенно
2: и,
1: точно.
2: Да, предприниматели, мне кажется, это очень смелые люди, дай им Бог процветания, чтобы на благо Югры работали.
1: Конечно,
2: дальше.
1: С праздником, с праздником вас, сегодня же ваш праздник.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в югорских школах пройдут торжества по случаю окончания учебы. Ханты-Мансийский автономный округ возглавил российский рейтинг регионов с самой низкой инфляцией. Нягонский городской суд поставил точку в громком уголовном деле. Сегодня во всех 306 школах Югры прозвенит последний звонок. Для кого-то он ознаменует конец очередного учебного года, а для кого-то станет предвестником наступления нового жизненного этапа предстоящего студенчества. В числе выпускников 22 тысячи девятиклассников и более 10 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки начнутся с поднятия государственного флага России и исполнения гимна. С поздравлениями к ребятам обратятся представители власти, педагоги, родители и те, кто сегодня защищает нашу родину, участники специальной военной операции. Что касается времени проведения торжеств, то каждая школа определила его самостоятельно. Югра заняла первое место в России по темпам замедления инфляции, продемонстрировав в апреле годовой показатель в 3,6%. Этот результат стал возможен благодаря комплексу мер и изменениям в потребительском поведении. Наблюдается снижение цен на молочные продукты и яйца, что связано как с увеличением производства, так и с сезонным спадом спроса. Несмотря на временное подорожание сахара, его стоимость в регионе остается ниже прошлогодней. Что касается цен на непродовольственные позиции, то они выросли незначительно, за исключением бытовой химии, парфюмерии, косметики и медицинских товаров, где оказал влияние рост издержек производства и логистики. Из-за мирового дефицита комплектующих подорожали и компьютеры. Однако, благодаря укреплению рубля, телевизоры и смартфоны стали доступнее. Снижение спроса на товары длительного пользования, в том числе из-за высоких процентных ставок по кредитам, также способствовало стабилизации цен. Укрепление рубля сделало более привлекательными и зарубежные туры. Спустя более двух десятилетий после трагического события Нягонский городской суд поставил точку в деле об убийстве 17-летней студентки. Благодаря кропотливой работе югорских следователей и криминалистов, использовавших современные генетические экспертизы, удалось установить личность преступника. Им оказался житель Хабаровского края, который в ноябре 2001 года напал на девушку в лесном массиве, совершил надругательство, похитил украшения и задушил ее. После совершения преступления он скрылся, но спустя годы был задержан в Хабаровском крае. Согласно решению суда, в ближайшие 19 лет и 10 месяцев преступник проведет в колонии строгого режима. И последнее. Нижневартовск готовится к масштабным соревнованиям по дрифту. Впервые в городе пройдут заезды на мокром асфальте. Организаторы отмечают, что такой формат – отличная возможность проявить себя для местных энтузиастов. Специальное покрытие позволит даже владельцам не самых мощных автомобилей показать эффектный контролируемый занос, не сжигая при этом шин. Оценивать технику югорских пилотов будет по-настоящему звездное жюри. Главным судьей соревнований станет вице-чемпион России по дрифту Евгений Лосев. Помогать ему в оценке зрелищных проездов будут известные региональные гонщики. Соревнование пройдет 31 мая на автодроме Нижневартовского политехнического колледжа. Более подробную информацию можно найти в соцсетях Центра технических видов спорта «Сибирь». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05, 26 мая. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро.
5: Доброе
0: утро. Сегодня прекрасный день, замечательный день.
5: Что
0: знаменатель.
5: Случилось?
0: Как что случилось? Сегодня хоккейный клуб Югра играет.
5: Финал.
0: Финал, да, финальная серия, да. 3-1 мы ведем в этой финальной серии. Нам остается только один матч. Один сегодняшний. Не, ну в смысле, понятно, что если вдруг что-то
5: нам
0: там...
5: нужна победа.
0: Конечно, мы только этого ждем. Просто я хочу сказать, что сегодня будет нечто невероятное. Варенье, но самое главное...
5: Варенье.
0: Понимаешь, какое дело? Финал, сегодняшняя игра финальная и солдаут. То есть нет ни одного пустого места варенье. Как я была права...
5: Снова в этом зале.
0: Да, как я была права, когда, собственно, еще в воскресенье купила билеты на сегодняшний матч. Уже тогда их было не очень много.
5: Я говорила, там немного оставалось, да. Успела
0: сегодня,
5: ты вовремя. Туда купила, куда хотела,
0: да, конечно,
5: на свое счастливое
0: место. Конечно. Все билеты на пятый матч финальной серии выкуплены. Единственное, хочу сказать следующее. Конечно, может случиться так, что есть такие люди, которые, ой, забыл, что-то не успел. Да, следите внимательно, заглядывайте на официальный сайт по продаже билетов хоккейного клуба «Югра». Там, ну, вдруг кто-то откажется, вдруг кто-то сдаст билеты.
5: А, ты имеешь в виду, что могут возникнуть еще билеты.
0: И еще хочу сказать, что будьте, пожалуйста, предельно внимательными. Выяснилось, что билеты могут продаваться не совсем хорошие люди, не настоящие билеты. Билеты продаются только на официальном сайте клуба. На сторонних сайтах приобретать билеты, во-первых, небезопасно. Во-вторых, это не гарантия того, что вы попадете
5: на матч.
0: Да, поэтому только у официальных источников. Ну или, может быть, если коллега, например, ваш, у него там есть билет, но как-то выясните. Все остальное в других местах покупать ни в коем случае не надо.
5: Можете на мошенников напасть.
0: Да, конечно, конечно.
5: Но я думаю, надо запоминать еще номер своего билета, да? Ты, может, передашь привет мужчине, который твое место занял, нет?
0: Мужчина, который
5: занял место.
0: Да, смотрите, какое дело. Сектор Б1, я же сейчас все расскажу. Сектор Б1. Я специально покупаю в этот сектор билеты. Это крутой сектор, мне он очень нравится, и я на разных...
5: Сектор приз на барабане. Вот это крутой сектор.
0: На барабане. Так вот, покупаю в этот сектор билеты, и хочу сказать, что там... Я на разных уровнях сидела, но там же много рядов. Самый последний 16.
5: Прогрессируешь, да?
0: Да?
5: Все выше и выше.
0: Я сначала сидела там на третьем, потом на пятом, потом на 11-м. И вот какое-то время назад приобрела билеты на 16-й последний ряд.
5: Ты
0: поняла?
5: То есть ты все такие вот, правда, да? У тебя тенденция к росту. Ничего, какая крутая.
0: Это крутое место, потому что вся площадка видна, как говорится, как на ладони. Тебе видно вообще все. Тебе видно команду, которая вот здесь перед тобой практически. Да, тебе видно всю площадку.
5: Да, болельщиков всех видишь.
0: Конечно, болельщиков ты всех видишь. И это обалденное место, все здорово. Я предпоследняя игра была, я памятую о том, что хочу сидеть на этом месте, покупаю места, еще раз, место 6 и 7. Вот мы вдвоем пошли, место 6 и 7. Прихожу, там сидит какой-то мужик, и он мне, понимаешь, с пеной у рта доказывает, что это ряд, который начинается с единицы, а там на сидении написано 6 и 7. И дяденька, математику знаем, ну там цифры
5: учили
0: когда-нибудь, он на меня смотрит.
5: Надо палочки тебе счет носить с собой, если что.
0: Он на меня смотрит и начинает орать, говоря о том, что, типа, это мое место! Это мое! Это они неправильно там что-то считают!
5: Ну, неправильно написали. Это кто-то тут нарисовал на сиденье.
0: Да, я больше скажу. Я позвала помощников, которые там, смотрители, мальчишки, которые там бегают, они за порядком смотрят все как надо. Я его позвала.
5: Я думал, фиксиков.
0: Нет. Я позвала его, чтобы он
5: почините мужика, что-то он сломался.
0: Собственно, разобраться с этим вопросом.
5: Ничего не получилось.
0: Не получилось по причине того, что тот мужик и на этого парнишку начал орать. Ну и в конце концов...
5: Он сильный и большой, поэтому вы ушли и сели на другое место. Да,
0: понимаешь, так и получилось. Так я сидела на этом же ряду, но просто не на своих местах. Так неправильно делать,
5: конечно,
0: так нехорошо.
5: А выиграли или проиграли?
0: Выиграли,
5: тогда?
0: Конечно, слава выиграли. Богу. Конечно, выиграли. Просто я хочу сказать, что если у вас на билете написано единичка, идите ищите единичку. Не надо садиться на шестое место в надежде на то, что...
5: Или как в садике можно гномики, там, не знаю, грибочки рисовать, белочки какие-нибудь нарисовать на сиденьях, чтобы люди лучше понимали.
0: Тоже хорошо.
4: Радио «Югра». Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 10:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 26 мая, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +24, в Сургуте +22, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Урае и Междуреченском днем +28 градусов выше 0, в Нефтью в Луганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане +24. В Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 22 градуса тепла. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +20. В Нижневартовске +18. В Тюмени 25 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Ну и что, в очередной раз я все-таки настаиваю на том, что в деньгах счастье, в деньгах и в их количестве. Кто бы мне что ни говорил.
2: Ну давай,
1: россияне начали лечиться вкладотерапией. Это новое веяние. Ты представляешь, что такое терапия?
2: То есть, в смысле,
1: и что такое вклад?
2: У меня заболел живот,
1: телефон.
2: Например, да? И я такой думаю, ну-ка, 3000 переведу на свой депозит.
1: Да, ты понимаешь?
2: Фуф, отпустила сразу.
1: Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству нам, большинству наших с тобой сограждан, нужна зарплата от 120 до 150 примерно тысяч рублей в месяц.
2: Мне кажется, до здесь лишнее.
1: Ну хорошо, от 120 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка, ну на всякий случай. Подушка, не обязательно, чтобы она была перина пуховая.
2: Ну я вообще слышал, что такая, ну, годовая.
1: Думочка такая пусть будет, и нормально. Так вот, если ты понимаешь, что у тебя такая зарплата, ну ты классно, ты работаешь, все здорово, у тебя есть там какая-то минимальная финансовая подушка, это снимает тебе стресс и тревожность.
2: Да,
1: 50% россиян, у которых есть вклады, ну или там просто где-то там лежат на карточке, на отдельной. Так вот, 50% каждый день смотрят на сумму тех вкладов или тех вот денег, которые лежат на карточке через банковское приложение. Вот смотри.
2: И еще какие-нибудь аффирмации при этом говорят,
1: да,
2: как вот, же я богат.
1: Вот смотри, сколько бы у меня не лежало на карте денег. Ну, у меня там два счета, предположим, да, один вот зарплатный, один там накопительный.
2: В два счета накоплю.
1: Да.
2: Хорошо.
1: Так вот, и у меня абсолютно правда, это абсолютная правда. Я, нет-нет, бывает, загляну и такая, тык, а там вот они.
2: Ага.
1: Понимаешь? И я.
2: Нули вот эти.
1: И я, фуф, понимаешь? И хорошо, понимаешь?
2: Ну, вот, я вот согласен с тобой, но тем не менее я согласен с тобой отчасти. Мне кажется, вот эта финансовая подушка и твоя большая зарплата, это как...
1: Да какая большая? Это что-то у меня маленькая.
2: Я имею в виду, ты вообще-то не должна, тебе же Ольга Шихова говорила, ты говоришь, у меня большая зарплата, я езжу отдыхать каждый месяц и все такое. Вот надо, как будто это уже данность. Вот эта финансовая подушка, это как капля в море, потому что огромное количество факторов влияет на твое чувство счастья. Это, не знаю, здоровье близких.
1: Ну, конечно.
2: Твое благополучие.
1: Да, понятно.
2: Моральное, не только финансовое.
1: Ну, понятно.
2: Какое кино сегодня посмотрела классное. Все, утром проснулась, выспалась хорошо.
1: Хоккейный клуб «Югра», в конце концов, взял кубок и
2: Ну, согласен. Надо попробовать,
1: так
2: на самом деле. Вот посмотреть
1: попробуй
2: на свой... Я могу лечиться только в день зарплаты.
1: Да, пожалуйста,
2: вот
1: ради бога,
2: образом
1: лечись хотя бы раз в месяц, понимаешь? Два раза в месяц.
2: А потом, понимаешь, как чем дальше от дня зарплаты туда, вот в неизвестность, тем больше у меня болят ахиллы.
1: Ну, ничего страшного.
2: Тем больше головных болей.
1: Ну, послушай, зато у тебя два раза в месяц терапия. Этого пока что достаточно. Ты просто пока начни откладывать. Каждый день откладывай на этот счет по 1000 рублей, там, не знаю, по 2000. Ты знаешь о том, что каждый третий испытывает радость, прямо неподдельную, когда откладывает на какой-то накопительный счет хотя бы даже 500 рублей. Понимаешь, то есть, когда ты понимаешь, что ты такой работал, потом бах, и деньги эти отложил. Все, и у тебя уровень счастья повышается просто невероятно. Вероятно, Макс спрашивает, что с игрой? 10:40, Макс, 10:40.
2: Да, в 10:40 ровно начинаем. Так,
1: да,
2: что
1: переехала игра.
2: Да. Прятки будем играть. Все, Максим, мы прячемся в 10:40 искать.
1: Переехала игра, поэтому, да, не забудьте, мы забыли об этом сказать. Да, действительно, теперь игра у нас в 10:40, поэтому готовьте.
2: Забыли, не забыли, вот же сказали.
1: А, ну все, да, про деньги, про игру, самое главное.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
0: Радио. Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня в югорских школах пройдут торжества по случаю окончания учебы. Ханты-Мансийский автономный округ возглавил российский рейтинг регионов с самой низкой инфляцией. Нягонский городской суд поставил точку в громком уголовном деле. Сегодня во всех 306 школах Югры прозвенит последний звонок. Для кого-то он ознаменует конец очередного учебного года, а для кого-то станет предвестником наступления нового жизненного этапа предстоящего студенчества. В числе выпускников 22 тысячи девятиклассников и более 10 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки начнутся с поднятия государственного флага России и исполнения гимна. С поздравлениями к ребятам обратятся представители власти, педагоги, родители и те, кто сегодня защищает нашу родину, участники специальной военной операции. Что касается времени проведения торжеств, то каждая школа определила его самостоятельно. Югра заняла первое место в России по темпам замедления инфляции, продемонстрировав в апреле годовой показатель в 3,6%. Этот результат стал возможен благодаря комплексу мер и изменениям в потребительском поведении. Наблюдается снижение цен на молочные продукты и яйца, что связано как с увеличением производства, так и с сезонным спадом спроса. Несмотря на временное подорожание сахара, его стоимость в регионе остается ниже прошлогодней. Что касается цен на непродовольственные позиции, то они выросли незначительно, за исключением бытовой химии, парфюмерии, косметики и медицинских товаров, где оказал влияние рост издержек производства и логистики. Из-за мирового дефицита комплектующих подорожали и компьютеры. Однако, благодаря укреплению рубля, телевизоры и смартфоны стали доступнее. Снижение спроса на товары длительного пользования, в том числе из-за высоких процентных ставок по кредитам, также способствовало стабилизации цен. Укрепление рубля сделало более привлекательными и зарубежные туры. Спустя более двух десятилетий после трагического события Нягонский городской суд поставил точку в деле об убийстве 17-летней студентки. Благодаря кропотливой работе югорских следователей и криминалистов, использовавших современные генетические экспертизы, удалось установить личность преступника. Им оказался житель Хабаровского края, который в ноябре 2001 года напал на девушку в лесном массиве, совершил надругательство, похитил украшения и задушил ее. После совершения преступления он скрылся, но спустя годы был задержан в Хабаровском крае. Согласно решению суда, в ближайшие 19 лет и 10 месяцев преступник проведет в колонии строгого режима. И последнее. Нижневартовск готовится к масштабным соревнованиям по дрифту. Впервые в городе пройдут заезды на мокром асфальте. Организаторы отмечают, что такой формат – отличная возможность проявить себя для местных энтузиастов. Специальное покрытие позволит даже владельцам не самых мощных автомобилей показать эффектный контролируемый занос, не сжигая при этом шин. Оценивать технику югорских пилотов будет по-настоящему звездное жюри. Главным судьей соревнований станет вице-чемпион России по дрифту Евгений Лосев. Помогать ему в оценке зрелищных проездов будут известные региональные гонщики. Соревнование пройдет 31 мая на автодроме Нижневартовского политехнического колледжа. Более подробную информацию можно найти в соцсетях Центра технических видов спорта «Сибирь». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Сегодня 26 мая, вторник. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Нижневартовске днем +24, в Сургуте +22, в Тюмени 29 градусов тепла. В Урае и Междуреченском 28 градусов, выше 0 в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском и Нягане +24. В Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 22 градусов. В Белоярском, Березово-Радужном и Когалыме 20 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +20, в Нижневартовске 18 градусов, выше 0 в Тюмени +25. Это был прогноз погоды на сегодня, 26 мая, вторник. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:41. Ну что, игрушечка. Привет, дорогая. Теперь в 10:40.
3: Перенесенная
2: в 10:40. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс.
3: Нужно сегодня помочь мне. Обязательно надо напомнить, да, тем, кто в это время, может быть, впервые к нам присоединился, что мы играем с искусственным интеллектом, мы ему загадываем слово, он придумывает несколько к нему определений, мы друг другу их потом загадываем, и задача узнать, что это было за слово.
2: Самое главное, задача-то у вас. Ваша поддержка нам очень нужна. Вы слышите определение, и все, что в голову вам приходит, вы нам пишете и в Телеграм, и в Макс, и чем быстрее отгадаете, тем быстрее сегодня Коля получит победный балл.
3: Но, конфетку, пирожок.
2: Да, но пока что все складывается не в Колину пользу.
3: Ну что, 1-0. Ты 1-0.
2: А
3: вчера
2: 9-3.
3: выиграли, 9-3 это уже другое. Давай это мы потом.
2: Готовы все, я чувствую это. Уже даже спрашивали люди, где игра. Вот она, пожалуйста, игра. Все, готовы?
3: Давай, да, поехали.
2: Это танец, где шаги прописаны заранее, а музыка играет только в голове.
3: Воображение.
2: Нет, это сценарий для театра одного актера, где зритель тот же актер, но в будущем времени.
3: Перспектива.
2: Это река, которую прокладывают по бетонному руслу, чтобы вода не размыла берега.
3: Река, которую прокладывают по бетонному руслу, чтобы вода не размыла берег жизни?
2: Нет.
3: Кто-нибудь будет помогать мне сегодня или что?
2: 7 950 510 66. Слушайте, а я хочу так сказать. Вот я сейчас смотрю на слово, которое я загадала искусственному интеллекту, и смотрю на определение, которое он мне дал. Чем он думал?
3: Вообще не то, да, все.
2: Не представляю.
3: Динара пишет план, планирование. Макс пишет предусмотрительность.
2: Нет, это инструкция по сборке кубика Рубика, которую ты читаешь, когда уже все собрал неправильно.
3: Ошибка.
2: Нет.
3: Алгоритм.
2: Нет, это четки, по которым перебирают не молитвы, а обязательные шаги, чтобы не сбиться с пути. Ладно, похоже, ладно.
3: Что похоже?
2: Ну, эти, как его, подсказки.
3: Определения все-таки намекают, да, на это. Люди добрые, что все, план, пишет Марина, план уже был, нет, неправильно, возможность,
2: нет,
3: шанс.
2: Нет, это искусственный нерв, который заменяет интуицию в тех случаях, когда интуиция молчит.
3: Предсказание, мечта, пишет Марат. Нет.
2: Это расписание поездов, по которому едет жизнь, когда ей надоело импровизировать.
3: План.
2: Да нет, какой план?
3: Был чертеж.
2: Да нет.
3: Алгоритм, я тоже уже говорил, шаблон.
2: Нет.
3: Нет?
2: Нет. Это алгоритм, переодетый в человеческую речь, чтобы казаться понятнее, но от этого не стать проще.
3: Проницательность, пишет Макс. Эскиз, пишет Марина. Инструкция, говорит Марат.
2: Слушайте, нет, давайте так. Хочу сказать, что это слово на букву П. Это так. Это мост. Над болотом неопределенности. Идешь по нему, страшно смотреть вниз. Почему?
3: Понимание, пишет
2: нет,
3: Макс.
2: Нет, но на П, ладно. Вторая Р. Я вслух это сказала. Это ключ, который подходит к любому замку, если вставить его под правильным углом и с нужным усилием.
3: Правило.
2: Это тиски, которые фиксируют детали, чтобы творчество не разлетелось в щепки.
3: Перспектива, это там не R вторая. Еще раз можно последнее определение.
2: Да, ну искусственный интеллект какой-то дурной.
3: Предупреждение.
2: Да нет, это карта, на которой все дороги ведут в Рим, но Рим это только галочка в журнале.
3: Переподготовка, пишет
2: нет,
3: Марат.
2: Нет, ПР, ну что вы, ну ПР. Первая П, вторая Р. Ну третья О, ладно, так и быть. Это компас, который...
3: Прерогатива.
2: Это компас, который работает только в одном магнитном поле. Поле под названием «надо».
3: Пролог, процесс, прогресс. Нет,
2: нет,
3: все
2: нет,
3: не то?
2: Пока все не то. Слушайте,
3: пранк.
2: Ну, две последние осталось подсказки.
3: Буквы.
2: Это штрих-код на товаре под названием «результат». Отсканируй и получишь предсказуемую цену.
3: Претензия, пишет Марат. Нет, все не то. Продукт, пишет Динара.
2: Давайте еще какие слова знаете. ПРО.
3: Принцип. Прозорливость.
2: Нет. Это дыхание бюрократического организма. Вдох, заявление, выдох, печать.
3: Прокрастинация какая-нибудь, нет? Принцип, пророк.
2: Нет. Давайте так, я подарю.
3: Не надо мне подачу.
2: Я объясню, почему. Искусственный интеллект ерунду, правда, понаписал ерунду.
3: Пророчество.
2: Давайте так, первые три буквы «про», последние четыре буквы «дура». Поэтому быстрее. Какое? Раз, два, три.
3: Ну, процедура. Вот пишут уже, конечно же, и Макс, и все пишут. Водными займитесь, проца. Дурами.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10 часов 50 минут. Овны сегодня стоит отдать предпочтение понятным и знакомым вещам. В противном случае вы рискуете очень устать.
1: Тельцы, сегодня весь день вам придется за кем-то что-то переделывать, но вас за это точно похвалят.
0: Близнецы, сегодня вы наконец разберетесь в своих чувствах и эмоциях.
1: Раки и звезды обещают, что сегодня вы откроете какие-то новые для себя ощущения. Будьте готовы удивляться.
0: Львы, звезды говорят, что за полезными знакомствами последуют интересные предложения. Вы слушайте все внимательно и только потом соглашайтесь.
1: Девы, сегодня не стоит доверять первому впечатлению. Возьмите время на подумать.
0: Весы, будьте сегодня осторожнее с деньгами и спонтанными покупками.
1: Скорпионы и звезды обещают, день будет благоприятным для вас, и вы добьетесь успеха.
0: Стрельцы, весь день сегодня улыбайтесь, окружающие оценят ваше дружелюбие.
1: Козероги, сегодня обязательно вернитесь к тому, что долго не получалось. На этот раз обязательно все получится.
0: Водолеи, сегодня вы успеете сделать все, что запланировали, и даже больше.
1: Рыбы, сегодня постарайтесь никуда не торопиться и лишний раз ничем не рисковать.
0: Да ладно?

0: радио Югра.
1: 10:55 про мошенников, но сейчас такие вроде как немножечко положительные новости про мошенников.
2: Поймали
1: число
2: всех.
1: Киберпреступлений в Югре снизилось почти в 4 раза.
2: О, здорово.
1: За январь-апрель прошедшего 2026 года зарегистрировано 276 уголовных дел о неправомерном доступе к компьютерной информации, а это почти в 4 раза меньше, чем за этот же период прошлого года, когда было зафиксировано на 1081 преступление. Но, несмотря, конечно, на снижение статистики, все-таки нас, жителей округа, специалисты призывают сохранять особенную осторожность. По-прежнему распространяются сообщения со ссылками, которые приходят от имени знакомых, там, да, или там от имени работодателя. Пользователям предлагают посмотреть фото, проголосовать, пройти опрос. Конечно, специалисты рекомендуют не переходить по таким ссылкам, не скачивать никакие файлы, не устанавливать неизвестные приложения. Ну и надо не забывать о том, что каждый день новые схемы, например, связанные с кражей биометрических данных, маскируются мошенники под просителей помощи в людных местах. Ну, типа, знаешь, просят там проверить телефон, закрыть страницу, посмотреть приложение, ну, какое-то там что-то, да? Ну, то есть ты идешь, человек тебе говорит, слушай, у меня телефон сел, дай я быстренько вот с твоего там телефона тык-тык-тык, что-нибудь там потыкаю и сделаю.
2: Там,
1: на самом деле на телефоне включена запись экрана или там видеозвонок, например, голос, лицо, отпечаток пальца. Все это могут украсть за считанные минуты. Искусственный интеллект создает цифровой клон, твой цифровой клон, да, полностью там, что там ты там, чем-то открываешь телефон, и все, и на твое имя могут взять и кредит, и все что угодно, да. Поэтому не берите в руки чужие телефоны, не сообщайте коды из СМС, не озвучивайте никаких паролей, тем более при посторонних, да. Ну и если ссылка пришла от даже, как вам кажется, знакомого человека, лучше сначала, конечно, позвонить ему, уточнить, отправлял ли он какое-то сообщение, и только потом уже, собственно, выполнять эту
2: просьбу. Ну, то есть все меры предосторожности для того, чтобы не попасться на удочку мошенников. Да. Ну, слушай, радостная новость, что в 4 раза сократилось. Я надеюсь, что мы с тобой приложили к этому руку.
1: Да, конечно, мы каждый день об этом говорим, и где-то, я уверена, у кого-то точно в голове откладывается эта информация, что человек уже, ну, прямо научен таким, ну, не горьким опытом, но, тем не менее, что-то там срабатывает такое, что, да, не бери, не бери, не бери.
2: Или, и раз в голове откладывается, значит, скоро и в карманах начнет откладываться.
1: В своих только,
2: конечно,
1: не в чужих.
2: Безусловно.
1: На завтра прощаемся. До завтра прощаемся. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока. Ну и, конечно, все хоккей сегодня.
2: Так как? Все, нет уже мест. Можно рядом постоять.
1: Да телек никто не отменял. Благо, у меня сломался
2: настроить.
1: В конце концов. Но у других-то людей работает только Югра и только победа. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре состоялся важный диалог между бизнесом и властью. Югорские огнеборцы тушат один природный, 6 лесных пожаров. Нягинский городской суд поставил точку в громком уголовном деле. Югра определила вектор развития своего предпринимательского сектора. В Ханты-Мансийске состоялся форум «Бизнес и власть. Решаем вместе». Итогом стали конкретные шаги для стимулирования экономического роста региона. Экспертная комиссия под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука и уполномоченного по защите прав предпринимателей Ирины Каск одобрила предложения проектных групп. Все выработанные идеи от совершенствования законодательства до запуска новых мер поддержки будут реализованы. Среди перспективных направлений развитие туризма через создание новых маршрутов и улучшение инфраструктуры, в том числе в сотрудничестве с другими регионами. Для частной медицины предложено провести профильный форум, а для инновационного бизнеса создать платформу для прямого диалога между разработчиками, заказчиками и властью. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, нынешний форум стал площадкой для определения точек роста экономики Югры и заложил основу для дальнейшей совместной работы. С наступлением тепла в Югре возросли риски возникновения природных пожаров, но благодаря неустанной работе огнеборцев ситуацию удается держать под контролем. Сегодня в Березовском районе локализован один природный очаг на площади 33 гектара. Кроме того, действуют 6 лесных пожаров в Березовском, Кандинском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Общая площадь, охваченная стихией, составляет около 35 гектаров. В тушении участвуют 46 специалистов авиалесоохраны Югры. Всего же с начала года в округе ликвидировано 18 природных возгораний и 10 лесных. Если вы стали свидетелями подобных происшествий, незамедлительно сообщите об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Спустя более 2 десятилетий после трагического события Нягинский городской суд поставил точку в деле об убийстве 17-летней студентки. Благодаря кропотливой работе югорских следователей и криминалистов, использовавших современные генетические экспертизы, удалось установить личность преступника. Им оказался житель Хабаровского края, который в ноябре 2001 года напал на девушку в лесном массиве, совершил надругательство, похитил украшения и задушил ее. После совершения преступления он скрылся, но спустя годы был задержан в Хабаровском крае. Согласно решению суда, в ближайшие 19 лет и 10 месяцев преступник проведет в колонии строгого режима. И последнее. Нижневартовск готовится к масштабным соревнованиям по дрифту. Впервые в городе пройдут заезды на мокром асфальте. Организаторы отмечают, что такой формат – отличная возможность проявить себя для местных энтузиастов. Специальное покрытие позволит даже владельцам не самых мощных автомобилей показать эффектный контролируемый занос, не сжигая при этом шин. Оценивать технику югорских пилотов будет по-настоящему звездное жюри. Главным судьей соревнований станет вице-чемпион России по дрифту Евгений Лосев. Помогать ему в оценке зрелищных проездов будут известные региональные гонщики. Соревнование пройдет 31 мая на автодроме Нижневартовского политехнического колледжа. Более подробную информацию можно найти в соцсетях Центра технических видов спорта «Сибирь». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы.

0: группы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

0: мама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре состоялся важный диалог между бизнесом и властью. Югорские огнеборцы тушат один природный и 6 лесных пожаров. Югорчанин стал 3-кратным чемпионом России по смешанному боевому единоборству. Югра определила вектор развития своего предпринимательского сектора. В Ханты-Мансийске состоялся форум «Бизнес и власть. Решаем вместе». Итогом стали конкретные шаги для стимулирования экономического роста региона. Экспертная комиссия под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука и уполномоченного по защите прав предпринимателей Ирины Каск одобрила предложения проектных групп. Все выработанные идеи от совершенствования законодательства до запуска новых мер поддержки будут реализованы. Среди перспективных направлений – развитие туризма через создание новых маршрутов и улучшение инфраструктуры, в том числе в сотрудничестве с другими регионами. Для частной медицины предложено провести профильный форум, а для инновационного бизнеса создать платформу для прямого диалога между разработчиками, заказчиками и властью. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, нынешний форум стал площадкой для определения точек роста экономики Югры и заложил основу для дальнейшей совместной работы. С наступлением тепла в Югре возросли риски возникновения природных пожаров, но благодаря неустанной работе огнеборцев ситуацию удается держать под контролем. Сегодня в Березовском районе локализован один природный очаг на площади 33 гектара. Кроме того, действуют 6 лесных пожаров в Березовском, Кандинском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Общая площадь, охваченная стихией, составляет около 35 гектаров. В тушении участвуют 46 специалистов авиалесоохраны Югры. Всего же с начала года в округе ликвидировано 18 природных возгораний и 10 лесных. Если вы стали свидетелями подобных происшествий, незамедлительно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Сроки подачи заявок на международную премию «Мы вместе» продлены до 14 июня. Это означает, что у жителей Югры есть дополнительное время, чтобы представить свои социально значимые проекты. Наш регион демонстрирует высокую активность. Уже зарегистрировано 640 инициатив, что превышает показатели прошлого года. Премия открыта для широкого круга участников, включая волонтеров, некоммерческие организации, представителей бизнеса и лидеров общественного мнения. Всего предусмотрено 12 направлений. Среди них, например, такие, как поддержка ветеранов и пожилых людей, помощь участникам СВО, экологические и медицинские проекты, а также сохранение исторической памяти. Кроме того, учреждена специальная номинация «Сила единства», приуроченная к году единства народов России. Стоит отметить, что в прошлом году Югра заняла лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по количеству поданных заявок и вошла в топ-3 регионов России по числу проектов, прошедших полуфинал. А некоторые участники стали призерами федерального этапа. Отмечу, заявки принимаются на официальном сайте премии. И последнее. Сочи стал ареной для главного события в мире смешанных единоборств России – национального чемпионата, где собрались сильнейшие бойцы страны. Команда Югры, состоящая из 6 атлетов, показала достойные результаты. Особо стоит выделить Амарасхаба Юсупова, который в третий раз в своей карьере поднялся на высшую ступень пьедестала, став чемпионом России в весовой категории до 70,3 килограмма. Его победа была настолько яркой, что югорчанина удостоили специального приза за самый зрелищный поединок. К числу призеров присоединились Егор Тамбасов и Фахруддин Шихкеримов, завоевавшие бронзовые медали. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук поздравил югорских школьников с последним звонком. Мняганский байкер попал в опасную ситуацию. Югорчанин стал трехкратным чемпионом России по смешанному боевому единоборству. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился с теплыми словами к юным жителям региона по случаю завершения учебного года. Сегодня для более чем 32 тысяч ребят прозвенел последний звонок, символизирующий окончание школьной поры. Как отметил в своих соцсетях глава региона, за годы обучения выпускники приобрели прочные знания, научились строить отношения, преодолевать препятствия и добиваться поставленных задач. Руслан Кухарук подчеркнул, что теперь ребят ждут ответственные экзамены, выбор будущей профессии и множество новых возможностей. Губернатор пожелал будущим студентам успешного старта, интересных открытий и плодотворной деятельности. Посоветовал не бояться задаваться амбициозными целями, сохранять веру в себя, быть честными и неравнодушными к окружающему миру. Госавтоинспекторы призывают югорчан быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается как тех, кто управляет транспортом, так и пешеходов. За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно серьезное ДТП, в результате которого пострадал человек. Инцидент произошел накануне вечером в Нягани. 41-летний мотоциклист, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В итоге ему понадобилась помощь медиков. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 8 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также к административной ответственности привлечены 80 водителей за выезд на полосу встречного движения и 18 за нарушение правил перевозки детей. Сроки подачи заявок на международную премию «Мы вместе» продлены до 14 июня. Это означает, что у жителей Югры есть дополнительное время, чтобы представить свои социально значимые проекты. Наш регион демонстрирует высокую активность. Уже зарегистрировано 640 инициатив, что превышает показатели прошлого года. Премия открыта для широкого круга участников, включая волонтеров, некоммерческие организации, представителей бизнеса и лидеров общественного мнения. Всего предусмотрено 12 направлений. Среди них, например, такие, как поддержка ветеранов и пожилых людей, помощь участникам СВО, экологические и медицинские проекты, а также сохранение исторической памяти. Кроме того, учреждена специальная номинация «Сила единства», приуроченная к году единства народов России. Стоит отметить, что в прошлом году Югра заняла лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по количеству поданных заявок и вошла в топ-3 регионов России по числу проектов, прошедших полуфинал. А некоторые участники стали призерами федерального этапа. Отмечу, заявки принимаются на официальном сайте премии. И последнее. Сочи стал ареной для главного события в мире смешанных единоборств России – национального чемпионата, где собрались сильнейшие бойцы страны. Команда Югры, состоящая из 6 атлетов, показала достойные результаты. Особо стоит выделить Амарасхаба Юсупова, который в третий раз в своей карьере поднялся на высшую ступень пьедестала, став чемпионом России в весовой категории до 70,3 килограмма. Его победа была настолько яркой, что югорчанина удостоили специального приза за самый зрелищный поединок. К числу призеров присоединились Егор Тамбасов и Фахруддин Шихкеримов, завоевавшие бронзовые медали. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук поздравил югорских школьников с последним звонком. Мняганский байкер попал в опасную ситуацию. В Югре пройдут 20-е всероссийские соревнования школы безопасности. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился с теплыми словами к юным жителям региона по случаю завершения учебного года. Сегодня для более чем 32 тысяч ребят прозвенел последний звонок, символизирующий окончание школьной поры. Как отметил в своих соцсетях глава региона, за годы обучения выпускники приобрели прочные знания, научились строить отношения, преодолевать препятствия и добиваться поставленных задач. Руслан Кухарук подчеркнул, что теперь ребят ждут ответственные экзамены, выбор будущей профессии и множество новых возможностей. Губернатор пожелал будущим студентам успешного старта, интересных открытий и плодотворной деятельности. Посоветовал не бояться задаваться амбициозными целями, сохранять веру в себя, быть честными и неравнодушными к окружающему миру. Госавтоинспекторы призывают югорчан быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается как тех, кто управляет транспортом, так и пешеходов. За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано одно серьезное ДТП, в результате которого пострадал человек. Инцидент произошел накануне вечером в Нягани. 41-летний мотоциклист, двигаясь с небезопасной скоростью, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В итоге ему понадобилась помощь медиков. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 8 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также к административной ответственности привлечены 80 водителей за выезд на полосу встречного движения и 18 за нарушение правил перевозки детей. Жителя Ханты-Мансийска арестовали на 10 суток за долги по алиментам. Мужчина перестал выплачивать деньги на содержание двухлетней дочери и задолженность превысила 100 тысяч рублей. По данным судебных приставов, 25-летний югорчанин обязан перечислять ребенку четверть своего дохода. Ранее он исполнял решение суда, однако в этом году прекратил выплаты, объяснив это финансовыми трудностями. После 4 месяцев неуплаты в отношении должника составили административный протокол. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток ареста, которые он провел в изоляторе временного содержания. При этом обязанность выплаты за ним сохраняется. Если платежи не возобновятся, ответчику может грозить уже уголовная ответственность. И последнее. Югра примет юбилейные 20-е всероссийские соревнования «Школа безопасности». Они пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. В этом году за звание лучших поборются более 180 школьников 13-17 лет, прошедших строгий отбор на межрегиональных этапах. Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в самых разнообразных дисциплинах, от преодоления полосы препятствий и маршрута выживания до участия в пожарной эстафете и поисково-спасательных операциях. Команда-победитель получит право представлять Россию на мировых соревнованиях. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Yeah.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига».
1: Мы разделим дорогу с тобой, скачай «Автолигу», не стой.
0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.

0: своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сегодня день российского предпринимательства. Жители Ханты-Мансийска наказали за долги по алиментам. В Югре пройдут 20-е всероссийские соревнования «Школа безопасности». Сегодня вся Россия отмечает День предпринимательства, и Югра не исключение. Наш регион гордится своими деловыми людьми. Более 65 тысяч малых и средних предприятий, а также свыше 135 тысяч самозанятых граждан активно развивают экономику. В общей сложности почти 280 тысяч югорчан трудятся в этой сфере, внося значительный вклад в бюджет региона. Более 40 миллиардов рублей ежегодно. В честь профессионального праздника губернатор Руслан Кухарук отметил тех, кто не только ведет успешный бизнес, но и заботиться об окружающей среде и обществе. 6 предпринимателей получили благодарственные письма за свои достижения в области экологических и социальных инициатив, войдя в ЭКГ-рейтинг, который оценивает вклад в экологию, кадры и взаимодействие с государством.
2: Хотел бы сегодня еще раз, пользуясь нашей с вами встречей, поздравить с праздником, с Днем российского предпринимательства, всех вас, тех людей, которые работают, на самом деле, внося серьезнейший вклад сегодня и в экономику нашего региона, и в экономику каждого отдельного муниципалитета, который вы сегодня представляете, и в целом, конечно, в экономику нашей страны.
1: Жителя Ханты-Мансийска арестовали на 10 суток за долги по алиментам. Мужчина перестал выплачивать деньги на содержание двухлетней дочери, и задолженность превысила 100 тысяч рублей. По данным судебных приставов, 25-летний югорчанин обязан перечислять ребенку четверть своего дохода. Ранее он исполнял решение суда, однако в этом году прекратил выплаты, объяснив это финансовыми трудностями. После 4 месяцев неуплаты в отношении должника составили административный протокол. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток ареста, которые он провел в изоляторе временного содержания. При этом обязанность выплаты за ним сохраняется. Если платежи не возобновятся, ответчику может грозить уже уголовная ответственность. Ужесточить ответственность за лесные пожары, вызванные поджогами или неосторожным обращением с огнем. С такой законодательной инициативой выступила партия ЛДПР. В настоящее время за умышленные или неосторожные действия, приведшие к возгоранию и уничтожению лесных насаждений, предусмотрены штрафы в размере от 1 до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до 10 лет. Однако в партии считают, что такие меры недостаточно эффективны и не отражают масштаб ущерба, который наносят пожары. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно тяжести преступления, поэтому предлагается увеличить штрафы в несколько раз. Если законопроект будет принят, за поджог леса без умысла придется заплатить не 300-500 тысяч рублей, как сейчас, а до 1,5 миллиона. За умышленные поджоги с крупным ущербом штрафы поднимутся с 1-3 миллионов до 5. Кроме того, парламентарии намерены обратиться в Рослесхоз с предложением активно использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных массивов. Это позволит быстрее реагировать на пожары и предотвращать их распространение. И последнее. Югра примет юбилейные 20-е всероссийские соревнования «Школа безопасности». Они пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. В этом году за звание лучших поборется более 180 школьников 13-17 лет, прошедших строгий отбор на межрегиональных этапах. Участникам предстоит продемонстрировать свои умения в самых разнообразных дисциплинах. От преодоления полосы препятствий и маршрута выживания до участия в пожарной эстафете и поисково-спасательных операциях. Команда-победитель получит право представлять Россию на мировых соревнованиях. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом... В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные...

0: важно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой, хоть.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сегодня день российского предпринимательства. Нижневартовские дорожники приступили к обновлению одной из важных городских магистралей. И югорчане могут вновь продемонстрировать свой творческий потенциал. Сегодня вся Россия отмечает День предпринимательства, и Югра не исключение. Наш регион гордится своими деловыми людьми. Более 65 тысяч малых и средних предприятий, а также свыше 135 тысяч самозанятых граждан активно развивают экономику. В общей сложности почти 280 тысяч югорчан трудятся в этой сфере, внося значительный вклад в бюджет региона – более 40 миллиардов рублей ежегодно. В честь профессионального праздника губернатор Руслан Кухарук отметил тех, кто не только ведет успешный бизнес, но и заботиться об окружающей среде и обществе. 6 предпринимателей получили благодарственные письма за свои достижения в области экологических и социальных инициатив, войдя в эко-рейтинг, который оценивает вклад в экологию, кадры и взаимодействие с государством.
2: Хотел бы сегодня еще раз, пользуясь нашей с вами встречей, поздравить с праздником, с Днем российского предпринимательства всех вас, тех людей, которые работают, на самом деле, внося серьезнейший вклад сегодня и в экономику нашего региона, и в экономику каждого отдельного муниципалитета, который вы сегодня представляете, и в целом, конечно, в экономику нашей страны.
1: Нижневартовск приступил к обновлению своей дорожной сети. На улице Героев Самотлора появилась ремонтная техника. Первым делом подрядчику компании «Северавтодор» предстоит демонтировать верхний слой асфальта. Водители просят соблюдать осторожность и следовать установленным знакам. Стоит отметить, что это лишь один из этапов комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры города, запланированной на этот сезон. Не менее важные работы ведутся и на восточном объезде, где начался капитальный ремонт путепровода, включающий замену ключевых конструктивных элементов и новое асфальтовое покрытие. Ужесточить ответственность за лесные пожары, вызванные поджогами или неосторожным обращением с огнем. С такой законодательной инициативой выступила партия ЛДПР. В настоящее время за умышленные или неосторожные действия, приведшие к возгоранию и уничтожению лесных насаждений, предусмотрены штрафы в размере от 1 до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до 10 лет. Однако в партии считают, что такие меры недостаточно эффективны и не отражают масштаб ущерба, который наносят пожары. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно тяжести преступления, поэтому предлагается увеличить штрафы в несколько раз. Если законопроект будет принят, за поджог леса без умысла придется заплатить не 300-500 тысяч рублей, как сейчас, а до 1,5 миллиона. За умышленные поджоги с крупным ущербом штрафы поднимутся с 1-3 миллионов до 5. Кроме того, парламентарии намерены обратиться в Рослесхоз с предложением активно использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесных массивов. Это позволит быстрее реагировать на пожары и предотвращать их распространение. И последнее. Жители Югры приглашают принять участие во всероссийском конкурсе, посвященном сохранению исторической памяти. Его проводит общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участникам предлагают подготовить творческие работы. Эссе, рассказы, воспоминания или истории о роли молодежи в сохранении памяти о героях, исторических событиях и значимых местах. Конкурс включает 4 номинации, среди которых темы о героях малой родины, преемственности поколений и вкладе молодежи в сохранение истории страны. Подать можно до 3 работ. Заявки принимаются до 30 июня, а итоги конкурса подведут осенью. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации и в сообществе во ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 000 общественных пространств и дворовых территорий.

0: Коммунсийский, 33-02-52.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра усиливает борьбу с пожарами. Нижневартовские дорожники приступили к обновлению одной из важных городских магистралей. Югорчане могут вновь продемонстрировать свой творческий потенциал. Югра принимает решительные меры для борьбы с растущей угрозой пожаров. В связи с тревожной статистикой глава региона Руслан Кухарук провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С января в округе произошло уже 812 возгораний, что превышает прошлогодние показатели.
2: Рост гибели людей увеличился на 70%. Если в 2026 году 34 человека, то в 2025 было 20 человек. Причем, к сожалению, у нас отмечается рост и гибели в пожарах детей на 67%. Свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер и решений. Как предупреждение, обнаружение, ликвидации пожаров.
1: В ответ на эту ситуацию власти округа намерены значительно усилить профилактическую работу. Уже сейчас распространено более 102 тысяч информационных материалов, проведено свыше 18 тысяч инструктажей и более 1000 лекций. Планируется расширить эту деятельность, охватив образовательные учреждения, а также используя адресное информирование через управляющие компании и общественный транспорт. Особое внимание будет уделено повышению пожарной безопасности в жилищах многодетных и малообеспеченных семей. Начальник окружного главка МЧС Петр Кугуй предложил активно задействовать социальные сети и мессенджеры для информирования с акцентом на садоводческие товарищества, частный сектор и дома с повышенным риском возгорания. Нижневартовск приступил к обновлению своей дорожной сети. На улице Героев Самотлора появилась ремонтная техника. Первым делом подрядчику компании «Северавтодор» предстоит демонтировать верхний слой асфальта. Водители просят соблюдать осторожность и следовать установленным знакам. Стоит отметить, что это лишь один из этапов комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры города, запланированной на этот сезон. Не менее важные работы ведутся и на восточном объезде, где начался капитальный ремонт путепровода, включающий замену ключевых конструктивных элементов и новое асфальтовое покрытие. Югра готовится к особенному дню, который станет настоящим праздником единения. 29 мая в рамках Всероссийского дня соседей в нашем регионе пройдет множество ярких событий. Это прекрасная возможность не только весело провести время в кругу близких по духу людей, но и обсудить, как сделать наше общее пространство, дворы и улицы еще уютнее и лучше. Участников, среди которых будут как активные югорчане, так и представители бизнеса и общественных объединений, ждут спортивные состязания, экологические акции, творческие мастер-классы и многое другое. И последнее. Жители Югры приглашают принять участие во всероссийском конкурсе, посвященном сохранению исторической памяти. Его проводит общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Участникам предлагают подготовить творческие работы, эссе, рассказы, воспоминания или истории о роли молодежи в сохранении памяти о героях, исторических событиях и значимых местах. Конкурс включает 4 номинации, среди которых темы о героях малой родины, преемственности поколений и вкладе молодежи в сохранение истории страны. Подать можно до 3 работ. Заявки принимаются до 30 июня, а итоги конкурса подведут осенью. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации и в сообществе во ВКонтакте. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в

0: radio86.ru/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра усиливает борьбу с пожарами. Югорские стражи порядка раскрыли преступление 35-летней давности. Югорчан приглашают на необычный праздник. Югра принимает решительные меры для борьбы с растущей угрозой пожаров. В связи с тревожной статистикой глава региона Руслан Кухарук провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С января в округе произошло уже 812 возгораний, что превышает прошлогодние показатели.
2: Рост гибели людей увеличился на 70%. Если в 2026 году 34 человека, то в 2025 было 20 человек. Причем, к сожалению, у нас отмечается рост и гибели в пожарах детей на 67%. Свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер и решений, как предупреждению, обнаружению и ликвидации пожаров.
1: В ответ на эту ситуацию власти округа намерены значительно усилить профилактическую работу. Уже сейчас распространено более 102 тысяч информационных материалов, проведено свыше 18 тысяч инструктажей и более 1000 лекций. Планируется расширить эту деятельность, охватив образовательные учреждения, а также используя адресное информирование через управляющие компании и общественный транспорт. Особое внимание будет уделено повышению пожарной безопасности в жилищах многодетных и малообеспеченных семей. Начальник окружного главка МЧС Петр Кугуй предложил активно задействовать социальные сети и мессенджеры для информирования с акцентом на садоводческие товарищества, частный сектор и дома с повышенным риском возгорания. Югорские правоохранители совместно с коллегами из Главного управления криминалистики СК России раскрыли убийство жителя Кагалыма, совершенное более 35 лет назад. На одном из нефтегазодобывающих предприятий был застрелен сторож и похищен дорогой компьютер. Уголовное дело оставалось нераскрытым. Однако, благодаря применению современных криминалистических методов, в январе этого года следствие получило новый импульс. Отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, позволили установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 64-летний житель Самарской области. После оперативных мероприятий он был задержан. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей и привлечению виновного к ответственности. В Тюмени завершился этап 19-й кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Более 30 работников ключевого добывающего актива Роснефти компании «Самотлорнефтегаз» представили свои разработки. Проекты молодых специалистов признаны лучшими в таких важных направлениях, как геология и разработка месторождений, экология и безопасность, проектирование инфраструктуры, экономика, а также технологии подготовки и транспортировки углеводородов. В итоге команда завоевала 5 призовых мест – а также одержала победу в номинациях «Эффективность процессов» и «Движение к истине». Успешное выступление открывает дорогу к следующему этапу – межрегиональной научно-технической конференции в Москве. Югра готовится к особенному дню, который станет настоящим праздником единения. 29 мая в рамках Всероссийского дня соседей в нашем регионе пройдет множество ярких событий. Это прекрасная возможность не только весело провести время в кругу близких по духу людей, но и обсудить, как сделать наше общее пространство, дворы и улицы еще уютнее и лучше. Участников, среди которых будут как активные югорчане, так и представители бизнеса и общественных объединений, ждут спортивные состязания, экологические акции, творческие мастер-классы и многое другое. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное округ.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба «Телефон доверия». Мы работаем без выходных.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шар. Подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно.

0: год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, левый.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югорские стражи порядка раскрыли преступление 35-летней давности. Слаженные действия медиков и недропользователей позволили спасти жителя тайги. Легкоатлетка из Югры выиграла Кубок Сочи. Югорские правоохранители совместно с коллегами из Главного управления криминалистики СК России раскрыли убийство жителя Кагалыма, совершенное более 35 лет назад. На одном из нефтегазодобывающих предприятий был застрелен сторож и похищен дорогой компьютер. Уголовное дело оставалось нераскрытым. Однако, благодаря применению современных криминалистических методов, в январе этого года следствие получило новый импульс. Отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, позволили установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 64-летний житель Самарской области. После оперативных мероприятий он был задержан. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей и привлечению виновного к ответственности. Профессионализм и слаженная командная работа стали залогом спасения человеческой жизни на Южно-Самотлорском месторождении. После острого отравления у жителей отдаленных юрт возникла острая необходимость в эвакуации санавиации. Однако болотистая тайга создавала непреодолимые препятствия для вертолета. Специалисты Центра медицины катастроф, включая врача и фельдшера, вместе с сотрудниками месторождения проявили решительность и выносливость, пробираясь к пациенту пешком, а затем неся его на носилках около 2,5 километров до безопасной площадки. Благодаря их совместным усилиям эвакуация прошла успешно, и пострадавший был доставлен для дальнейшего лечения. В Тюмени завершился этап 19-й кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Более 30 работников ключевого добывающего актива Роснефти компании «Самотлорнефтегаз» представили свои разработки. Проекты молодых специалистов признаны лучшими в таких важных направлениях, как геология и разработка месторождений, экология и безопасность, проектирование инфраструктуры, экономика, а также технологии подготовки и транспортировки углеводородов. В итоге команда завоевала 5 призовых мест – а также одержала победу в номинациях «Эффективность процессов» и «Движение к истине». Успешное выступление открывает дорогу к следующему этапу – межрегиональной научно-технической конференции в Москве. И последнее. Югорская легкоатлетка Лилия Мендаева пополнила копилку своих достижений очередной медалью. На этот раз она отличилась на Кубке Сочи. Побороться за победу приехали многие сильнейшие спортсмены страны. Наша землячка показала блестящий результат в беге на 5000 метров, финишировав со временем 15 минут 45 секунд. Это позволило ей уверенно занять первое место, обогнав ближайшую конкурентку более чем на 9 секунд. В итоге Лилия Мендаева в очередной раз подтвердила свой статус одной из сильнейших легкоатлеток России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас!
8: Ведь дорога главная сейчас!
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
0: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
13: Она его любила.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре состоялся важный диалог между бизнесом и властью. Руслан Кухарук поздравил югорских школьников с последним звонком. Жители Ханты-Мансийска наказали за долги по алиментам. Югра определила вектор развития своего предпринимательского сектора. В Ханты-Мансийске состоялся форум «Бизнес и власть. Решаем вместе». Итогом стали конкретные шаги для стимулирования экономического роста региона. Экспертная комиссия под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука и уполномоченного по защите прав предпринимателей Ирины Каск одобрила предложения проектных групп. Все выбранные идеи от совершенствования законодательства до запуска новых мер поддержки будут реализованы. Среди перспективных направлений развития туризма через создание новых маршрутов и улучшение инфраструктуры, в том числе в сотрудничестве с другими регионами. Для частной медицины предложено провести профильный форум, а для инновационного бизнеса – создать платформу для прямого диалога между разработчиками, заказчиками и властью. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, нынешний форум стал площадкой для определения точек роста экономики Югры и заложил основу для дальнейшей совместной работы. Губернатор Югры Руслан Кухарук обратился с теплыми словами к юным жителям региона по случаю завершения учебного года. Сегодня для более чем 32 тысяч ребят прозвенел последний звонок, символизирующий окончание школьной поры. Как отметил в своих соцсетях глава региона, за годы обучения выпускники приобрели прочные знания, научились строить отношения, преодолевать препятствия и добиваться поставленных задач. Руслан Кухарук подчеркнул, что теперь ребят ждут ответственные экзамены, выбор будущего профессии и множество новых возможностей. Губернатор пожелал будущим студентам успешного старта, интересных открытий и плодотворной деятельности. Посоветовал не бояться задаваться амбициозными целями, сохранять веру в себя, быть честными и неравнодушными к окружающему миру. Жителя Ханты-Мансийска арестовали на 10 суток за долги по алиментам. Мужчина перестал выплачивать деньги на содержание двухлетней дочери, а задолженность превысила 100 тысяч рублей. По данным судебных приставов, 25-летний югорчанин обязан перечислять ребенку четверть своего дохода. Ранее он исполнял решение суда, однако в этом году прекратил выплаты, объяснив это финансовыми трудностями. После 4 месяцев неуплаты в отношении должника составили административный протокол. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 суток ареста, которые он провел в изоляторе временного содержания. При этом обязанность выплаты за ним сохраняется. Если платежи не возобновятся, ответчику может грозить уже уголовная ответственность. И последнее. Патриотическая акция под названием «Вечный огонь» впервые пройдет в Нижневартовске 22 июня. В День памяти и скорби частицу пламени от городского мемориала разнесут по всему городу. Инициатором проекта выступил ветеран боевых действий и местный общественник Михаил Пинигин. Как объясняет он сам, не каждый сможет лично отдать дань уважения предкам. Так появилась идея после официального митинга зажечь лампады от вечного огня. Их передадут на предприятия, в школы и квартиры вартовчан. Пламя будет гореть перед портретами участников Великой Отечественной войны по всему городу. Благодаря этому почтить память героев смогут даже те, у кого не получилось посетить мемориал лично. Инициативу уже поддержали несколько местных организаций и волонтеров. Особое внимание организаторы планируют уделить школьным летним лагерям, где в этот день пройдут специальные уроки памяти. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Каждый день. Утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Югра».

0: Ка-чинг.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.